Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья, музыка, история.
4: Никому нельзя верить! Вы уж мне поверьте!
5: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Что слушает страна?
7: По волнам, по волнам. Твоим рукам так долго по волнам иду я.
6: Только любимая.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

Очень доброе утро, всем здравствуйте, а вот и понедельник. Не знаю, ждали, не ждали, но он, в общем-то, пришел, поэтому самое главное сейчас просто улыбнуться и попытаться его встретить максимально классно для самих же себя. Вообще, я очень люблю понедельники, это такой мощный старт, и скажу вам, если честно, насколько мощные вот события разворачиваются вокруг да около. Заметили, нам несколько раз попытались выключить лето, выпускали дожди. Но у нас кипрское лето, оно матерое, оно такое мощное, оно дерзкое, оно не сдается, оно не уходит. Просто так немножечко, да, посвежее стало, что, в принципе, хорошо, спасибо большое. Но солнце по-прежнему кусается. Если честно, даже просто пройтись, погулять по променаду, надо очень аккуратно, потому что без солнцезащитного крема это чревато определенными последствиями. С другой стороны, это очень сильно радует, означает, что вот пока у всех уже осень самая настоящая, у нас по-прежнему продолжается какой? 120-й день лета. Я, конечно, неправильно посчитала, но это не важно, потому что, мне кажется, лето вообще никто никогда не считает. Его просто проживают и просто наслаждаются. Вот всей душой и всем сердцем. Пляжи по-прежнему заполнены, люди загорают, город, я сейчас про Лимассол в частности, потому что, к сожалению, не побывала в других городах, поэтому, друзья, здесь уже ваши весточки на номер 49-105-7 очень сильно жду. Так вот, город бурлит и живет своей жизнью. Очень все красивы, довольны. Вот сказка, самая настоящая сказка. Ну и, конечно же, уже полетели те самые комментарии в личку, когда ты выкладываешь прекрасный город Лимассол, вид на замечательную Марину. Ну, например, да? А тебе пишут, а у нас тут уже дожди. А у нас тут уже такая ужасная погода, мамочки мои. Ну и, конечно же, ты, с одной стороны, приглашаешь, говоришь, ну вот соскучились по лету, приезжайте. С другой стороны, понимаешь, что где-то даже издеваешься над их реалиями. Ну, что поделать? Мы, правда, очень любим и ценим Кипр в том числе за погоду. Вот заметили, да, когда задают вопрос, а почему ты здесь живешь? Многие отмечают, как один из важных факторов, классная погода. Она ведь у нас и правда хороша. И вообще, мне кажется, 3 минуты оду петь погоде и климату Республики Кипр на такое способны не все, но, видите, мы справились. А теперь будем включать солнышко замечательное здесь у нас в студии. И на всю страну вещаем из самого сердца, это Лимассол, для того, чтобы подарить каждому из вас только хорошее настроение, настоящие улыбки и, правда, какой-то заряд бодрости, чтобы хватило на грядущую неделю. Надеюсь, она у вас будет классная, плодотворная, продуктивная и все, что с буквой «П», но со знаком «плюс». Надеюсь, мой посыл Вселенная правильно услышала. Ну, а пока напомню, что у нас впереди прекрасное утро. 3 часа, русские перцы, вещаем, да, будем разбудильники. Вот такие мы по жизни. Вот такое у нас замечательное состояние. И 49-105-7, еще разочек напомню, тот самый контактный номер для того, чтобы вы могли с удовольствием поздравить своих родных и близких. Надеюсь, у нас сегодня кто-то родился, и праздник обязательно намечается. В общем, пишите, сбрасывайте, а мы все это дело заберем в работу и обязательно дозвонимся. Ну а пока немножечко вот так вот помечтаем и полетаем, да? Доброе утро, Калимерушка! Ясас!

0: Гороскоп на русском.
1: Ну, а теперь немножечко расскажу вам звездных историй на день сегодняшний. Итак, все собрались у приемников. Слушаем. Знаки огня, овны, львы и стрельцы. Начало недели порадует вас вдохновляющим осознанием того, что ваша задумка вот-вот осуществится. А когда, как не в понедельник, вот это сознание должно прийти? По-моему, все очень вовремя. Помните, чем яснее план воплощения, тем короче дорога до цели. Ну, а это весточка от босса. Работаем, дамы и господа. Знаки воздуха добрались до вас. Это близнецы, весы и водолеи. Звезды советуют присмотреться к совпадениям. То, что кажется случайным сегодня, вы сможете использовать себе во благо в будущем. Ничего не понятно. Наверное, вам, воздушные знаки, можно еще немножечко отоспаться. Пусть поработают знаки огня. У них все четко и понятно. Земные знаки, тельцы, девы и козероги, сегодня смогут гармонично завершить все бытовые задачи без лишней спешки и усталости. Не торопитесь. И успевайте насладиться плодами своего труда. Вот еще одни прекрасные знаки, которые сегодня работают. Ой, столько счастья. Смотреть на то, как люди работают. Причем это звезды так распределили задачи. Что уж, жребий пал. Знаки воды. Раки, скорпионы и рыбки наши прекрасные и, наверное, даже золотые. Благоприятный транзит планет откроет для вас поток творческой энергии. Вы почувствуете вдохновение, которое не стоит сдерживать. Вот это вот очень важный такой вот месседж прямо сейчас прозвучал. А для вдохновения нужна, конечно же, классная песня. У нас такая есть. Ловить.

0: русском радио.
1: Кстати, друзья, вы помните пароли 49-105-7, тот самый номер, который работает во всем. Если у вас сегодня кто-то очень важный родился или просто захотелось передать привет, не стесняйтесь, добро пожаловать. Просто напишите нам, пожалуйста, ту самую весточку, и все будет хорошо. Лимассол, Никасия, Паф, Сларна, Каянапа и весь мир. Всем огромнейшее доброе утро!

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис – место, где хочется жить.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни с колечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
0: Atria Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atria Music.
7: Ничего мне от тебя не надо, золотая рыбка. Позови платиновую.
8: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
9: Новая песня на русском.

0: Самый острый перец истории.
1: Друзья, ну а мы продолжаем просыпаться и вот потихонечку добрались до праздников и классных событий.
2: Подскажем вам, что отмечать сегодня, а вы уже из этого списка выбирайте, как правильно начинать неделю.
1: Так, ну давайте начнем с чего-нибудь приятного, потому что это всегда, мне кажется, есть место в любое время, утром, днем, вечером, а сегодня вообще целый день. Сделайте что-нибудь приятное. Так что возьмите, пожалуйста, себе на заметку и реализуйте.
2: И это может быть все, что угодно. Комплимент, либо, вот, не знаю, кофе приготовить.
1: Да.
2: В общем, что-нибудь приятное. Порадуйте и себя, и близких. Всемирный день учителя отмечаем сегодня и передаем большой утренний привет всем, кто сейчас вот уже стоит возле доски. Или, ну, прям собирается
1: готовится.
2: Пока только. Готовится, да.
1: Не, ну, учителя, конечно, это такая классная профессия, с одной стороны. С другой стороны, божечки мои, дай вам бог нервов железных.
2: И спасибо вам за это, что у вас есть эти нервы.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я бы не смогла, честно. Вот я представляю, заходишь в класс, а там сидят сразу же негативно настроенные. Ну, такая, не твоя ЦА, но их надо как-то мотивировать, а дальше как-то разбудить и научить чему-то, чтобы еще и ростки эти, да, куда-то вот заколосились. В общем, сложно, но, друзья, вам огромное спасибо за ваш такой непростой труд. Так, Международный день врача, еще одну профессию очень важную, тоже отметим. Спасибо большое за то, что блюдете и помогаете нашему прекрасному населению на планете быть в тонусе.
2: Всех причастных поздравляем. Ну, а и также отмечаем день напутствий улетающим птицам.
1: Ну, это не нам надо отмечать. Мы хотим прилетающим птицам. Да.
2: Приветствие! Здравствуйте! Добро пожаловать! Грейтесь!
1: Да, добро пожаловать на Кипр, птички дорогие. Приезжайте, прилетайте. Мы вам безумно очень рады. Ну, так, на 5 минут зайдем на Всемирный день архитектуры. Архитектурные ансамбли, которые вам откликаются, пусть, конечно, вас по-прежнему продолжают вдохновлять. И вообще, я вот, правда, очень сильно люблю, когда подходишь к зданию, да, и думаешь, о, вау.
2: Вот красота.
1: Вот въезжаешь в Лимассол, и вот эта линия, ну, это сразу самое сердечко. Так красиво. Ансамбль, а?
2: Это правда.
1: Красавцы.
2: Сразу же хочется либо войти в такое здание, либо просто постоять, полюбоваться.
1: Это правда.
2: Ну, а теперь пройдемся по событиям дня сегодняшнего. 1502 год. Мореплаватель Христофор Колумб открыл Коста-Рику.
1: Вот времена, а? Открывали целые страны. Континенты вообще. Ух, мамочки мои. Так, мы шагаем дальше. Немножко литературы добавим. Впервые исполнена комедия Фанфизина «Недоросль» в 1782 году. Тоже сегодня, 5 октября, с чем мы вас и поздравляем.
2: 1921 год. В Лондоне основан пен-клуб.
1: Угу. Это, кстати, литературное, да, тоже такое общество. И объединили очень многих талантливых и прекрасных писателей тех времен. В 1930 году вышел в свет первый номер газеты «Московские новости». Но, друзья, на английском языке. Moscow News.
2: Угу.
1: Вот так вот. Вот уже... Это где-то на Патриках, да? Москвняс.
2: Значит, новости будут на английском.
1: Да.
2: Читайте,
1: лорды. Но из Москвы, да.
2: И 1948 год завершает наш список событий. День образования Международного союза охраны природы.
1: Ну, а мы об этом очень много говорим. И у нас есть потрясающие организации, которые в том числе следят за чистотой и порядком у нас, в частности, на острове. Еще разочек акцентируем на это внимание. Давайте жить дружно и аккуратно, да, не выбрасывать мусор, лишь бы где, сортировать его. Это я сейчас соседям направляю отдельную весточку. Друзья, на этом наши прекрасные праздники и события завершены. Вот такой сегодня компактный, но при этом очень колоритный день. И надеемся, что вы тоже для себя что-то интересное и яркое почерпнули. Может быть, даже захотите нам написать какую-то весточку, отклик оставить, что вам больше всего откликнулось. Ну а самая главная новость, это то, если вы поздравите своих родных и близких с днем рождения. Ну или привет передадите им, это будет приятно.
2: И сделать это очень просто, координаты все те же. Номер 49-105-7, напоминаем, номер наш уже работает.
1: Да.
2: СМС-чат принимает ваши приветы, СМС. Вот улетающие птицы получают напутствие, а мы все-таки давайте вот сегодня напутствие, как начинать правильно неделю. Понедельник, работаем! Поехали.
1: Да, друзья, вот такой вот замечательный у нас план Капкан. Кстати, если вы еще не проснулись, ребят, не переживайте. У вас еще столько возможностей вместе с русскими перцами проснуться и насладиться хорошей музыкой. И не просто музыкой, а самыми настоящими хитами. Мы сейчас для вас приготовили вкусняшку, ту самую, которую, я уверена, будет подпевать просто весь остров. И уже даже по первым секундам начнется телодвижение, да?
2: Ага. А вот, уже и плечико пошло.
1: Да. Ну как?
2: И ручка. Мармеладные вы наши.
1: Понедельник с утра, Катю Лель, послушать. Ну это же смачно-то как, а?

0: Реклама на русском.
1: Откройте для себя частную площадку MyView для мероприятий в Лимассоле. Рождественская вечеринка, корпоратив, свадьба или день рождения. Мероприятие специально для вас создаст известный шеф-повар, телеведущий и автор книг Родди Дамолис. Проведите тимбилдинг для своей команды с уникальным кулинарным мастер-классом. Мы рады сотрудничать с организаторами праздников. Подробности на сайте roddidamolis.com.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Не покупайте эту шляпу, не покупайте эту сумку, не покупайте эти туфли, пока не примерите. Мультибрендовый магазин «Рандеву» предлагает уникальную услугу. Оплата заказа только после примерки и только тех товаров, что вам подошли. Выбирайте на сайте rendezvous.cy из коллекций «Maison David», «Карл Лагерфельд», «Танданс», «Лиу Джо» и других. Ждите бесплатную доставку, примеряйте и только потом оплачивайте. «Рандеву» – стильная жизнь на Кипре.
4: Профессиональный повар определяет степень загара просто. В мае и июне девушки medium rare, а вот в августе well done.
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Ну, а теперь обсудим очень классный тренд. Все идем в баню, да.
1: Ох ты!
0: В понедельник, давно хотела сказать.
1: Такие тренды мы любим.
0: В баню, да, и причем это будет очень классное пожелание. Дело в том, что русская баня стала новым местом для нетворкинга американской элиты.
1: Mm-hmm.
0: Да, фаундеры, селебы, да, меняют бары и закрытые клубы на парилки. Да, вот одной из культовых точек стала Russian and Turkish Bus в Нью-Йорке. Туда ходят, боже мой, там супер знаменитости. Никакого люксового спа. Вот это все не надо. Значит, русская парная, да, веник. Ну, такой березовый.
1: Жарку побольше подать, вот.
0: Хамам, борщ, вот, пожалуйста.
1: Да ладно.
0: Да, пиво с креветками. И атмосфера такой старой городской бани. Ничего лишнего и не вот это вот лакшери VIP. Некоторые завсегдаты приходят по нескольку раз в неделю и называют местную тусовку своим сообществом. А потому что там очень все просто. Никаких тебе пиджаков, официальных встреч, да? Ну, как говорится, вот что есть, то и нормально. Че, мама тебя родила, так и пришел.
1: А вот с таким человеком договариваться сразу можно.
0: Да-да-да, вот бизнес-ланч, это все слишком формально. Давайте борща сейчас вот подбросим, да? И таким образом дальше пойдем взаимодействовать. Обсуждают бизнес-идеи, проекты, стартапы и много-много-много-много чего. Тренд уже подхватывают, кстати, компании. И теперь в офисах во многих появятся вот такие сауны.
1: Ага.
0: То есть душевые кабинки, это, конечно, здорово, но это уже old school. Давайте нам теперь баню. Ну, а на фоне снижения интереса молодых поколений к алкогольным напиткам, баня становится еще и альтернативой такому барному нетворкингу, получается. То есть они лучше придут на что-то вот здоровое, да, полезное, нежели вот это вот все высокоградусное.
1: Распробовали класс. Нашу баню там. Вот, то есть такие обычные традиционные банные выходные, которые проводят абсолютно каждый. Вот, кто любит баню, теперь появились в Америке. Я уже представляю в этих...
0: В офисах, представь.
1: Да, я представляю, как уже теперь будет бронироваться баня. Раньше переговорки бронировали, а теперь... Так, у нас очень важные переговоры. Бронирую баню на 2 часа. И банчика, пожалуйста, нам, чтобы вот веники замочил, чтобы там все... Вот ароматы были прекрасные.
0: Ну, причем, чем жестче переговоры, тем мощнее веник. Шух!
1: Согласен!
0: Лясь!
1: Подписываю!
0: Класс!
1: Вы знаете, вы что-то темните? Да как же, вы посмотрите, я перед вами открыт полностью.
0: Да-да-да.
1: Доверяйте.
0: Прозрачно! Все четко и прозрачно.
1: Мне кажется, очень популярна еще вот стала баня после... Вот недавно вышел уже фильм «Человек-паук», да, вот летом, и очень сильно нашумел. Фильм вошел в историю как один из самых кассовых. И там была сцена, когда Человек-паук приходит к Мстителю в баню, потому что это ее офис. И она говорит, да, вот теперь зато я вижу тебя здесь. Mm-hmm. И мы можем общаться.
0: Здравствуйте.
1: Возможно, это тоже как-то вот след есть популярности и в этом тренде.
0: Я думаю, что взяли оттуда и, конечно же, тут же имплементировали и вставили, собственно говоря, в кинофильмы.
1: Да, да,
0: скорее всего. А нам тут пишут еще тоже, что прям как из новой серии, да-да-да-да-да, друзья, Человека-паука, у него встречи с русскими были в бане. В общем, все важные встречи отныне. Вы знаете, где назначать. Баня – наше все. Веники приготовьте. А, ну и борщ. Вкусный борщ тоже помогает на переговорах. Вот, так точно в это верила моя бабушка. И я считаю, что эту религию предавать нельзя.
1: Ну, теперь мы в офисах услышим. Внимание, первый пар!
0: Не, ну вообще здорово, когда идешь попариться, и это о чем-то прекрасном и очень полезном для здоровья. Кайф!

0: вовсю горланят. Солнце поднимается. А на русском радио...
1: А на русском радио...
0: Шоу продолжается.
2: Понедельник, начало рабочей недели, поэтому, конечно же, самое время настроиться на труд, работать. И вот здесь китайцы нам подсказывают, как же работать 12 часов и не выгорать.
3: 12? Подождите,
2: 12.
3: У нас 8.
2: Они 12 прям даже готовы трудиться. Секрет в коротких перерывах. Да. И древних, кстати, практиках, которые они применяют. Каждые полтора часа работы советуют 10 минут лежать с закрытыми глазами и еще 5 минут ходить, ну, просто вот прогуляться.
3: Туда-сюда.
2: Так, да. Днем обязательно спать около получаса. Вот. И делать 5-минутную зарядку с дыханием, наклонами и разминкой плеч. И это вам поможет вот продержаться 12 часов, ну, 8 так точно.
3: Ну, продержаться, да.
2: И не выгорать.
3: И не выгорать.
2: Да. Вот это помогает именно эти практики. Вот, кстати, по приведенным данным, выгорание в Китае фиксируется всего лишь у 3% населения.
3: Но остальные либо молчат,
2: либо спят с закрытыми глазами, да? Либо у них сейчас, подождите, короткий перерыв для того, чтобы отвечать на вашу статистику.
3: Ну, слушайте, все очень просто, да? Вспоминаем школу. Каждые 45 минут перемена. Ну, не просто же так придумали, да, вот эту систему. Потому что понимали, что иначе дети устают, внимания больше никакого нет, и они не способны учиться. Странно, что когда мы стали взрослыми, почему-то об этих переменах забыли. Я считаю, что в каждый офис, вот баню мы уже, да,
2: да.
3: Как-то вот запрувили.
2: Теперь
3: валидация
2: вот короткие перерывы,
3: не, ну,
2: зарядки.
3: Звонок школьный, да?
2: Да,
3: и чтобы в офисе каждые вот 45 минут был такой тынь, звонок, и перемена, носятся.
2: А еще в Open Space выходил вот такой инструктор, который наши пальчики устали, надоело нам писать, и начиналась вот зарядочка, только здесь не писать, а печатать.
3: Ну, например, да, 5 минут прошло, да, опять звонок, и все опять сели за свои рабочие дела. Классно!
2: Удобно!
3: Да вообще просто супер! Ну, можно, если вот у вас нет возможности установить такой звонок в офисе, значит, стройте офис рядом со школой.
2: Для того, чтобы ориентироваться вот по времени, когда начинать работать, когда завершать. И главное же, как опять, так, куда встали, куда пошли? Первый уходит босс.
3: Я вас еще не отпускала, да, было такое. Сегодня еще международный день учителя, вспоминаем те самые школьные реалии и, конечно же, адаптируем во взрослую жизнь. Но я считаю, что это прекрасный, на самом деле, лайфхак, который напоминает, как, на самом деле, устроена наша психика и каким образом мы можем классно, продуктивно функционировать и строить свою прекрасную карьерную лестницу.
2: Берем пример и применяем эти практики.
3: Вот прям как на китайскую стену, да? Они же построили, и там не каждый поднимется. Ну вот, ловите, держите лайфхаки.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Ай, друзья, ай-яй-яй-яй-яй. Первый час улетает, и у нас перемена. Перемена! Можно по нам ориентироваться. Далее в программе Костя Столяров и самые актуальные новости.
2: А мы вернемся буквально через мгновение. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Какой роскошный у тебя браслет! Это бриллианты?
2: Да.
1: Ого! Стоит, наверное, миллион.
2: Нет, стоит как хороший букет цветов.
1: Мне срочно нужен такой же.
2: ВПЛ Diamond – роскошные украшения из серебра с бриллиантами от 100 евро. И прямо сейчас на всю серебряную коллекцию скидка 30%. ЭПЛ Diamond. Ждем вас каждый день с 11 до 19 часов. Лимассол, улица Анексартисиас.
3: Большие города.
4: 24 октября в Лимассоле легендарный Би-2 с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Би-2. 24 октября. Эдко. Билеты на Sold Out Tickets.
5: В детстве боялась темноты. Пришла квитанция за электричество. Стала бояться света.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
1: Той Confectionery. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.
0: Новости на русском.
3: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Молодым фермерам Кипра добавят 2 миллиона евро. Жилье через Airbnb. Больше миллиона ночей за квартал. 3/4 молодых киприотов не читают книг. Теперь подробнее. Президент Кипра Никос Христодулидис объявил о выделении дополнительных 2 миллионов евро на поддержку молодых фермеров. Субсидию получат все, кто подал заявку, хотя бюджет программы уже закончился. По словам главы государства, интерес молодежи к сельскому хозяйству растет, и государство намерено его поддерживать. Подробности на сайте Лента Кипра. С января по март текущего года гости острова забронировали через онлайн-платформы больше миллиона ночей, на 22% больше, чем годом ранее. Дополнительно отмечается, что пиковым месяцем для краткосрочной аренды на Кипре является август, когда бронирований почти в 6 раз больше, чем в январе. Данные Евростата показали, почти 75% жителей Кипра в возрасте от 16 до 24 лет за год не открыли ни одной книги. Это худший результат в Европе. У кипрских юношей показатель еще выше, почти 83%. Студенты и педагоги называют причиной. Современная культура не поощряет чтение как увлечение, а на греческом языке печатается мало современной подростковой литературы. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове облачно, местами вновь ожидаются дожди с грозами. Скорость ветра от 4 до 8 метров в секунду. Море преимущественно спокойное. Температура держится чуть ниже сезонной нормы. В центре и на побережье Кипра воздух сегодня прогреется в среднем до 27 градусов. В Тродосе будет до плюс 17. Температура морской воды постепенно снижается. Сейчас она составляет в среднем плюс 26 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: И снова здравствуйте, очень доброе утро. Друзья, продолжаем просыпаться. Шоу «Русские перцы». Подъем!
1: 2 часа еще впереди для того, чтобы проснуться, включиться, зарядиться и начать правильно рабочую неделю. Да, вы сделали этот уже выбор. На единой частоте 99FM вместе с нами в приятной компании встречаем это утро.
0: А еще обсудим самые актуальные новости. Я довольная, счастливая. Сейчас расскажу. Эй-яй. Да.
1: Конечно, твой любимый.
0: Мой любимый, дорогой.
1: Либо вот что-то наоборот. А что очень хорошее натворить? Сделал.
0: Он не может ничего натворить. В этом его заслуга. Вообще, вот самое безопасное.
1: Сыночку не ругают. Хороший ты мой.
0: Значит, чат GPT готов пожертвовать мужчиной ради спасения мира, но не женщиной.
1: А, ну конечно.
0: Точка.
1: Это что за подкаблучник такой?
0: Ученые прогнали аж 10 моделей через моральные дилеммы, где ради спасения мира, ну якобы, да, модуляция, требовалось применить, ну вот, что-то нехорошее, ну, пожертвовать, понятно, например, кем-нибудь. И вот GPT считал просто недопустимым остаться в этом мире без женщины. Понимаешь? Вот был бы он мужчиной, вообще цены бы ему не было. Но, как говорится, что имеем, то имеем. Вот. Но при этом соглашался на аналогичные нехорошие действия в отношении мужчины. Ну, то есть, типа, без вас как бы справимся.
1: Ну, вообще, вот этот расходный материал, вот эти ребята, а вот женщина, вот теперь точно меня наталкивает на мысль, что искусственный интеллект все же он, мужчина.
0: Так, другие при этом модели повели себя иначе. Клод выступал против насилия над женщиной, но допускал, если надо пожертвовать, то... Давай, ведьма, гори. Ой, мамочки мои. Так, Лама казалась принципиальнее всех. Никаких, вообще ни над кем, ни за что на свете. А равноправным оказался Дип Сик. Он соглашался пожертвовать и мужчиной, и женщиной, если это необходимо для спасения мира.
1: Вот так вот.
0: Вот, все, я теперь общаюсь с кем? Правильно, только с GPT. Больше никаких вот этих вот.
1: Ну, все понятно, он поэтому и сделал такой выбор. Вы же там написываете ему явно какие-то приятности. А мужчины что, просто какие-то сухие запросы?
0: Да-да-да.
1: Нету никаких комплиментов, комментариев тоже, скорее всего, не дождешься. А с девушкой общаться-то приятно. Вот и понятно, почему он выбирает такую модель.
0: Ну, конечно.
1: Общества.
0: Вот видишь, с кем приятно общаться, того и выбирают. Закон жизни.
1: Искусственный интеллект у нас, значит, да, сбор экстренный.
0: Да.
1: Нужно пообщаться. Что это такое? Что
0: надо
1: это за
0: поговорить.
1: Подкаблучник такой?
0: Да? А он скажет: слушай, ну ты можешь, да, расскажи мне, что тебя волнует. Он тебя успокоит на самом деле. Он скажет: да, не переживай, зато...
1: Я ей специально так сказал.
0: А это что-то на мужском.
1: У нее был тумблер, понимаешь, в руках. Она могла нажать эту кнопку выхол.
0: Не, ну согласись, мужчины часто, да, говорят не то, что думают, а то, что ты хочешь услышать. При этом совершенно не собираются следовать данным обещаниям, а просто вот, ну, как бы воздух немножко потрясти. И от этого думают, что, ну, все, пока немножко разрулил, дальше что? Ну, а дальше разберемся. Не, классно. Мне кажется, что в целом проверяют в том числе на вот все эти принципы, когда пугают нас: восстание машин. Ребят, все будет хорошо, не переживайте, они вообще адекватные. А особенно чат GPT.
1: Они думают вообще.
0: Да.
1: Так что все нормально.
0: Ну вот, выдыхаем, никакой тревожности, просыпаемся. Прекрасное утро понедельника.
1: Ну все равно подкаблучник.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем привет! О том, как еда влияет на нашу продуктивность, Яна Соболева. На наших кухнях есть один простой продукт, вокруг которого столько споров. Кто-то его избегает, совсем называя белой смертью. Кто-то кладет везде и непомерно. В древности этот продукт считался очень дорогим товаром у многих народов. Даже первый налоговый платеж в истории был уплачен солью. Спорная тема. Около 90% взрослых потребляют ее больше рекомендованной нормы, в основном с готовыми продуктами. И все советы специалистов сегодня сводятся к чувству меры. Соль – это не яд, это натрия хлорид. Хлор – важная составляющая желудочного сока. Хлор мы получаем исключительно из еды. Адекватная кислотность, а значит расщепление и усвоение еды – это основа здоровья. Ионы натрия участвуют в процессе передачи нервных импульсов. Увы, полный отказ от специй приводит к повышенной утомляемости организма и появлению нервно-мышечных расстройств. Для поддержания здоровья в норме требуется употреблять около 5 граммов соли в сутки. Однако есть категории людей, которым все же стоит отказаться от этого усилителя вкуса. Пациентам с рядом заболеваний. Обязательно сообщайте о своих хронических недугах специалисту по питанию, который принимает в сервисе Milt's Food. И на десерт лайфхак. Хотите изменить пищевые привычки? Подписывайтесь на Milt's Food в Instagram. Наслаждайтесь жизнью, а вопросом вашего правильного питания займется Milt's Food.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» – радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
1: Леди Эстетик представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young. Омоложение кожи на генном уровне от Сайтон, США. Асклепион. Лазерная эпиляция шестого поколения по технологии Медиастар, Германия. Акцент. Революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Леди Эстетик. 97-65-38-75.
2: Испорчу вашу борозду. С уважением, старый конь.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
0: Новая песня на русском.

0: утро начинается с ярких сочных перцев. Каждому запали эти двое в сердце. Ира, словно солнышко. Серж, бодрящий ветер. Любят русских перцев взрослые и дети.
1: Русские перцы на русском радио.
2: А, друзья, для тех, кто интроверт, вот сейчас вам очень понравится эта новость. Швеция запустила туристическую кампанию именно для тех людей, кто хочет побыть в тишине. И нет, это не библиотека. Страна решила привлекать путешественников возможностью наконец-то побыть в покое. В промо-ролике отдельным преимуществом называют местный общественный транспорт.
3: Так.
2: Можно спокойно занять два места. Заводить разговор с незнакомыми людьми, там, с попутчиками вообще здесь не очень принято, поэтому к вам никто и не полезет.
3: Никто с вами общаться не будет.
2: Да, вместо вечного познакомьтесь с местными достопримечательностями, а давайте поедем и все вот это будем ходить и обхаживать. Туристам фактически предлагают личное пространство, тишину и минимум случайных разговоров. То есть ты сам по себе, они сами по себе, вот и наслаждайтесь. Многие говорят, что, кажется, Швеция придумала отпуск, после которого не нужен отпуск.
3: Где ты сможешь спокойно просто отдохнуть. То есть шведы такие интроверты, да, они не хотят общаться. Ты турист, ну и ладно, вот ходи сам, смотри, вот, и мест тебе побольше будет в автобусе, и общаться с тобой никто не будет.
2: Ну да, ну как вам идея? Рассказывайте, пожалуйста. Интересно? Откликается? Добро пожаловать в Швецию. Вот вас там очень сильно ждут. Мне кажется, хорошее такое вот направление, потому что от суеты вот этой вот и от этой вот мишуры, как мне кажется, в последнее время люди подустали.
3: От этого вечного праздника,
2: ну,
3: да? Куда ты не приедешь,
2: перебор.
3: Тут шум, гам,
2: да,
3: эх, праздники настроения. А шведы просто, они понимают, вот цените, цените это спокойствие, вот все, что вокруг, да. У нас когда следующий праздник? Никогда. Добро пожаловать в Швецию.
2: Да нет, у них есть, конечно, прекрасный музей, замечательная страна, на самом деле. Стокгольм вообще отдельное искусство.
3: Но они, получается, ценят просто такое личное пространство.
2: Да. Супер люди. А еще они, знаешь, безумно красивые. Ты вот идешь, вот просто все шведы, вот модели, ты вот смотришь вот вокруг, а тебя окружают бесконечно красивые люди, очень красивые люди. Вот каждый, что ребенок, что взрослый, что тот, кто уже в возрасте, они все какие-то такие приятные, я не знаю, вот на них просто хочется посмотреть, да?
3: Смотришь направо, тут красивые,
2: да.
3: Налево красивые,
2: везде
3: прямо красивые.
2: Красивые.
3: Тут вообще живут некрасивые. Или там запрет в стране. Сразу же.
2: Некрасивые, до свидания. Уезжайте отсюда. Правда, очень красивые, очень такие вот прям спокойные, какие-то размеренные люди. Ну, в общем, не знаю. И при этом соседи, да, то есть там одеты, как, ну, не знаю. Копенгаген, например. Ну, божечки мои, мамочки мои. Ай-яй-яй-яй. Я лучше опять в Швецию, да, там красивее будет. В общем, не знаю, мне очень сильно откликается. Я вот не буду утверждать за всех, конечно. Вот мне, вот, моему нынешнему состоянию, вот такое спокойно. Никто не трогает. Вот очень красиво кругом. Класс. Я бы поехала.
3: Если планируете отпуск, и вам откликается вот
2: хочу.
3: Такой спокойный отдых, Швеция, добро пожаловать.
2: Да.
3: Может быть, даже хотя бы на какие-то короткие выходные.
2: Ну, на сильно короткие не получится. К хорошему быстро привыкаешь. Там, ну, единственное, что, конечно, холодно, да, и вот солнечных денечков маловато. Но в целом прекрасная страна. В общем, ребята, мы вам тоже посоветовали.

0: Кто такие маршируют? Это перцы фаршируют утро. Шутками и смехом пожелаем им успехов. Русские перцы на русском радио.
1: Побывали в Швеции, а теперь выберем направление в Таиланд.
2: Неожиданно.
1: Да, вот прям сменим. Но там также предлагают вот отдых для того, чтобы бороться с стрессом, с депрессией. Новая пет-терапия. Вот так она называется сейчас в тренде. Массаж от сотни уточек или йога со щенками, к примеру. Вот, говорят, что именно такая терапия помогает справиться с какой-то серьезной, тяжелой депрессией. И вот именно присутствие животных во время массажа либо йоги помогает, ну, действительно, чувствовать себя хорошо и быстрее справляться со стрессом. Массаж сотни уточек,
2: да,
1: которых...
2: Это что?
1: Это вас вывозят в такую ферму, где чистенькие, беленькие, красивенькие уточки. Их большое количество, около вот 100 принимает участие в этом массаже. На вас высыпает зернышко, и эти 100 уточек по вам просто вот вас щипают, перемещаются лапками. Вас мнут безумно весело, щекотно, говорят, конечно же. Но вот это вот присутствие этих чистых, пушистых таких вот уточек помогает вам быстрее справиться. Причем там и маленькие уточки, и большие. Вот.
2: Не, ну большая утка, ты с ней там сильно не спорь.
1: Ну значит, не такой прям гусь, не слишком большие, так средних размеров, я вот смотрю по картинке. Вот, и ну проходит действительно весело. Так что если вот вам нравится такой, не боитесь уточки гусей, это может попробовать. Йога со щенками. Очень милое занятие. Обычно йога, но у каждого, кто вот располагается,
2: ну да,
1: на коврике...
2: Ну собаки, да?
1: Которую показывает, причем собака.
2: Ага, да.
1: С каждым занимается щенок. Такой маленький пушистый щеночек, которого можно пожмякать, погладить, почесать, вот, и выполнять при этом какие-то вот упражнения йоги. Тоже, опять же, очень сильно помогает. Многие перестают что-то делать и просто наслаждаются этим питомцем, вот, потому что они вот прям маленькие щеночки известных пород, выглядят безумно мило и красиво.
2: Ну, подожди, а получается, ну, то есть эти щеночки, эти уточки, они же растут, причем достаточно быстро. А потом куда вот у них... Мне просто любопытно, как у них идет
1: куда
2: карьерная лестница.
1: Потом, да?
2: Да, кем они работают. То есть сначала они массажисты, джуниор и вот милота. А дальше вот это количество, ну, 100 уток, например, надо куда-то девать.
1: Ну, все, они дальше превращаются в тех самых гусей, которые нас гоняли по деревьям. Вот, по улицам. Вот. Сначала они милые, делают тебе массажик, вот тебе щипают, щекотят, а потом... Иди отсюда.
2: Не трогай меня, да?
1: Вот, на самом деле, эта ферма, это одна из услуг, которая там предлагается. А так это...
2: То есть там нон-стоп производство.
1: А так это, да, обычная ферма. Просто вот эти уточки, которые делают массаж, они, как я понимаю, привилегированные. Они очень чистые, такие красивые. Все тоже происходит в специальном помещении. А так на этой уточке можно пообщаться с питомцами. На уточке, на ферме пообщаться с питомцами, погладить также этих уточек и провести с ними время.
2: Да, зоопарк. Супер. У нас на острове тоже хватает контактных зоопарков. Добро пожаловать. Правда, всегда одно сплошное удовольствие. Погладить, например, верблюда, ну, если он позволил тебе. Да, или барашка, да, ослика. О, ослиная ферма, это вообще отдельное удовольствие. Рекомендуем.
1: Да, и можно массаж от котиков получить.
2: А, ну, это всегда... Ну, тут кота надо спросить, потому что они своенравные животные.
3: Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой.

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Los Vivancos Live – испанское танцевально-музыкальное шоу мирового уровня. Сочетание фламенго, современного танца, боевых искусств. На сцене только мужчины. Профессиональная игра на музыкальных инструментах. Живой звук, классика и рок. Акробатика и трюки. Продуманная сценография, дизайнерские костюмы и впечатляющая хореография. 4 и 5 ноября. Никосия и Лимассол. Билеты на Sold Out и Atria Music. Los Vivancos Live – симбиоз танца, силы и музыки.
2: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
3: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26 30 30 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
4: Три вещи на Кипре можно делать бесконечно. Искать парковку, вытирать пыль и ждать Pink Slip.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88-180.

0: Let's go! Костя любит перцы. Ира любит перцы. Все любят перцы. И Сережа тоже. Сережа Любимов, Ира Аполлонова.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Друзья, это снова мы. Очень доброе утро. Пришли к вам не с пустыми руками, а все как вы любите.
3: На правах рекламы.
4: Atria Music представляет The Golden Voices of Gospel. Всемирно известный американский госпел-коллектив впервые на Кипре.
2: Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на крупнейших мировых сценах. Они были госпел-хором короля музыки Майкла Джексона.
4: Вау.
2: Тот самый поп-король.
4: Сотрудничали с Мэрайей Кэрри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер, Андре Рьо.
2: Виртуозная музыкальная группа и знаменитые госпел-хиты, покорившая весь мир. Вот что вас ожидает с 20 по 22 октября в Пафосе, в Лимассоле и в Никосии.
4: Приглашаем всех на этот вдохновляющий концерт с мощной энергетикой и невероятной атмосферой. Билеты на солдаут и atriamusic.com.
2: А еще у вас есть такая возможность выиграть билетик у нас, да, друзья, у русских перцев. Поэтому прямо сейчас предлагаем вам сыграть вклад. Да, внести свой вклад в это хорошее утро. 49-105-7. Дозваниваться можно прямо сейчас. Мы напомним: клад КЛАД 4 буквы по горизонту и 4 цифры по вертикали. Две ячейки друг за другом. Горизонтальное размещение исключительно содержит ваш приз. А где именно они находятся, вам и предстоит догадаться.
4: У вас будет две попытки, чтобы найти билет на концерт в Никосию. Так что ждем прямо сейчас. Звоните.

0: Друзья, ну а мы напоминаем, что телефон у нас работает, поэтому можно смело, не стесняться, дозваниваться. Будем сейчас раскачивать вашу радиоинтуицию. Игра напоминает «Морской бой», но у нас всегда весело, и призы, как всегда, готовы. В частности, сегодня разыграем один билет в Никосию на «The Golden Voices of Gospel». Между прочим, крутой концерт. Приглашаем всех и каждого. Причем концерты пройдут сразу в трех городах. Это Лимассол, Никосия и Пафос. С 20 по 22 октября.
1: Ну вот сейчас, да, ждем активности от жителей Никосии. Вот прям у вас будет этот концерт. Поэтому номер 49-105-7. Набирайте, звоните. Ну и все, кто планирует, возможно, такое небольшое путешествие. Угу. Отправиться в столицу. Также, конечно же, приглашаем. Звоните. Вот есть сейчас именно то мгновение, именно те минутки для того, чтобы проверить свою радиоинтуицию и забрать этот подарок.
0: Октября-то.
1: Ну что, октябрь? Любимый октябрь.
0: Октябрята.
1: Я, кстати, был октябренком.
0: Октябренок. Да, вот откликнулись. Видишь, правильный клич надо бросать, и тогда все получается. Сейчас познакомимся. Алло, доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Да, как зовут вас?
2: Джоанна.
0: Джоанна, очень-очень приятно. Джоанна, вы у нас из какого города?
2: Ну, недалеко от Никосии.
0: Супер, отлично. Можно не стесняться, или у вас вот, конфиденциальная информация?
2: Нет, я живу в деревне Перга.
0: Ух ты, вот, ну вот в вашу прекрасную деревню мы отправляем, во-первых, сразу же огромный радио привет.
1: Угу.
0: И вот пусть все знают, какая вы звезда.
1: Да. И пожелание удачи, чтобы все получилось, и билетик оказался в ваших руках.
0: Так, Джан, можем смело с вами даже начинать, потому что пока кто-то в понедельник еще просыпается, а вдруг у вас все сразу получится, и билет достанется сразу же вам. Поехали, первая попытка.
2: Семь.
0: Это очень хорошо, но клад, четыре буквы по горизонту и четыре цифры по вертикали.
1: Да, только 1, 2, 3, 4 и слово клад.
0: Но бассейн тоже нормальный, я считаю.
2: Хорошо, тогда Б2.
0: Прекрасно, и в слове клад нет такой буквы.
1: Да, буквы КЛАД, только эти буквы.
0: Так
1: это все вот в
0: понедельник день тяжелый, мы прям слышим, насколько. Так, ну с третьей попытки, получится ли?
2: К2.
1: Принимаем. Упс, ошибочка. Но у нас здесь ничего нет.
0: И следом вторая попытка, Джоанна.
2: А4.
1: Упс, ошибочка. К сожалению, мимо.
0: Но зато настроились, да? Зато вот в формате. Вам огромнейший привет. Спасибо за то, что с нами на одной волне. Всего доброго.
1: Отличного дня.
2: Спасибо. До свидания.
0: До свидания. Ой, это было очень весело. Б7, Б2, это прям ух! Вот это у человека настрой с утра пораньше. Классно!
1: Так, горизонты мы увеличили при помощи этих попыток. Но напомним еще раз. Клад. Угу. Только четыре буквы.
0: Только они. Буква К, буква Л, буква А и буква Д. Все, других букв в нашем поле просто нет. И только четыре цифры, других тоже просто больше нет. Ну что, друзья, у нас еще один звоночек, собственно говоря. Сейчас мы примем. Ух ты!
1: Тем более уже стало немного полегче. Ну, при помощи Джоанны мы раскопали наше поле.
0: Доброе утро. Алло.
2: Это опять Джоанна.
0: Джоан, дорогая, единоразовое участие. Всего доброго.
2: Спасибо.
0: Ой, у человека хороший понедельник.
1: Не сдается Джоанна.
0: Алло, доброе утро. Алло.
2: Доброе утро.
0: Да, как зовут вас?
2: Ольга.
0: Ольга, очень приятно. Ольга, поехали. Первая попытка.
2: К4.
1: Упс, ошибочка. Мимо.
0: И следом еще одна попытка.
2: L3.
1: А вот здесь веселее.
0: Тут хорошо. Оль, ну вот поскольку нащупали там, где L3, автоматически бонусная попытка, ну тут как пойдет.
2: К3.
1: Точно? Уверены?
2: Точно.
0: Точно, принимаем.
3: Упс.
1: К сожалению, промахиваемся.
0: Оль, ну это было красиво. В любом случае, спасибо большое. Да, давайте на него все свалим.
1: Да, и вот пусть он будет все же классный.
0: Нечего. Так, ну у нас есть какой-то счастливец, который просто должен был послушать внимательно нашу игру. Олечка, спасибо вам большое, всего доброго. Алло, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Алло.
4: Доброе утро.
0: Да, доброе утро. Как зовут вас?
4: Виолетта.
0: Виолетта. Очень такая прекрасная Виолетта. Она никуда не спешит.
1: Да. Надеемся, вы сейчас все услышали и сделаете правильный ход.
4: Ну, я надеюсь. А3.
0: Виолетта. Ну, чего так скромно-то?
1: Нашел! Абсолютно верно.
0: Виолетта, какой город?
4: Никосия.
0: Вау! Ну, слушайте, вот это я понимаю, судьба. Прекрасно! Виолетта, очень сильно вас поздравляем. Билетик в Никосию достается именно вам. Вы будете наслаждаться госпел-хитами, между прочим, коллектива, который выступал для короля поп-музыки Майкла Джексона.
1: Всемирно известный. А теперь он будет выступать для вас.
0: The Golden Voices of Gospel. Так они называются. И мы желаем вам классного концерта.
1: Поздравляем!
4: Большое спасибо. Хорошего дня.
0: Да, и вам того же. Так, друзья, ну а у нас очень срочно выпускаем прекрасную рекламу и к вам вернемся попрощаться.
5: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com. Celebrity Gala представляет впервые на Кипре выступление одной из главных оперных звезд мира. Неподражаемая сопрано Аида Гарифуллина, солистка Венской государственной оперы и Метрополитен оперы Нью-Йорк. Только два эксклюзивных концерта в легендарном античном амфитеатре Курион. 9 и 10 октября. В программе шедевры мировой оперной и классической музыки. Генеральный спонсор Эмби, девелопер нового поколения. Билеты на Sold Out Ticketbox.
6: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
7: Ну и что ветер в голове, зато волосы вон как красиво развиваются.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
8: С юным задором, чистым сердцем сделают утро. Русские перцы!
0: Вон сколько полезного у нас в рекламе, а? Сразу понятно, куда идти, что покупать. Стараемся. Если нужно заявить о своем бизнесе, обращайтесь, ребят. Ну, а мы пока будем выпускать Костю Столярова. Мы его все время выпускаем.
1: Он, как всегда, да, выпускается. И рассказывает самые важные новости к этому часу. В Лимассоле пройдет морской фестиваль Талоса.
0: Да, мы ждем. Костя, мы тебя очень ждем. А к вам вернемся буквально через пару мгновений. А пока новые люди с плена.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кипр ищет поддержку Нидерландов для входа в Шенген. Оформление сельских дорог растягивается на годы. В Лимассоле пройдет морской фестиваль Талоса. Теперь подробнее. Заявку Кипра на членство в шенгенской зоне впервые обсудили на уровне Совета ЕС. Остров поддержали менее половины стран Союза. Нидерланды и Австрия, которые традиционно занимают самую жесткую позицию по расширению, воздержались. Кипрские дипломаты ведут переговоры в Гааге. Никосия рассчитывает получить хотя бы дату вступления до президентских выборов 2028 года. Подробности на сайте Лента Кипра. МВД признает, регистрация дороги в кипрском кадастре может занимать 2 года и больше. Пока регистрации нет, владельцы прилегающих участков не могут получить разрешение на строительство. Особенно остро проблема стоит в горных селах, прокладка дорог в которых осложняется рельефом местности. Это идет вразрез с политикой правительства о поддержке горных деревень. В ближайшую субботу, 10 октября, набережная Молос в Лимассоле в пятый раз примет морской фестиваль с участием более 30 организаций. В программе лодочный парад и концерт греческого певца Хариса Вартакуриса. В списке гостей президент Кипра Никос Христодулидис. Вход свободный. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове облачно, местами вновь ожидаются дожди с грозами. Скорость ветра от 4 до 8 метров в секунду. Море преимущественно спокойное. Температура держится чуть ниже сезонной нормы. В центре и на побережье Кипра воздух сегодня прогреется в среднем до 27 градусов. В Тродосе будет до плюс 17. Температура морской воды постепенно снижается. Сейчас она составляет в среднем плюс 26 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: В этом шоу позитивно, динамично, креативно. Делай громче, посмелее. Это Ирочка с Сергеем.
1: И снова здравствуйте, очень доброе утро, третий час утреннего шоу, какое потрясающее солнце нам светит. Ой, мамочки мои, как приятно, как, а?
2: Да, сразу захотелось так вот еще раз подтянуться, взбодриться, проснуться и сделать приемники погромче, потому что еще 60 минут вместе с вами мы, русские перцы, будем поднимать вам настроение, а у вас есть возможность воспользоваться номером 49-105-7 и написать поздравление для именинника.
1: Да, друзья, поздравляйте, пожалуйста, будем очень сильно рады. Ну, а пока... Поехали обсуждать на сей раз зумеров и начальников руководства. Вот о чем сейчас пойдет речь. Компания начали тратить деньги на обучение начальников общению с зумерами. Менеджеров буквально учат правильно критиковать молодых сотрудников. Там есть, конечно, за что, но это вообще нормальный процесс. Тем не менее, работодатели нанимают консультантов и подключают специальных ботов, чтобы руководители давали более понятную обратную связь. Среди рекомендаций регулярно спрашивать сотрудника, как у него дела.
2: Так.
1: Да.
2: Интересоваться, в общем, да?
1: Обсуждать конкретные действия вместо личных качеств. Ну, это, кстати, правильно. Я считаю, что на работе...
2: По делу.
1: Говорим про работе.
2: Так, сделал это, давай обсудим.
1: Ну, видимо, зумеры составляли эту новость, потому что что-то они вписали свое. И максимально четко объяснять, что именно нужно исправить. Причина. Зумерам недостаточно редких формальных оценок эффективности. Они хотят чаще понимать, что делают правильно, а что нет. И хорошо, если вот это понимание, да, быстро приходит. Плохо, если нет. За последние 5 лет доля молодых сотрудников, которые четко понимают свои задачи на работе, снизилась до 42%. С 52 до 42. Ну, то есть на 10%.
2: Да,
1: они не понимают. Ну, то есть они говорят, мы не понимаем, что нам надо делать, поэтому лучше, пожалуйста, нам объясняйте наши задачи. Но тут как бы понимание задачи – это все-таки двусторонняя коммуникация. Да? С одной стороны, правильно поставленное ТЗ – это половина успеха. Но вторая часть – это то, как кто понял.
2: Да. И, конечно же, какой результат в итоге.
1: Так, или адекватно общаться, пишут нам. Можно зумеров обучать
2: хорошо. А вы кто, зумеры или нет? Кто пишет?
1: Пишет нам, можно ли зумеров обучать хорошо работать? Вот это тоже, вот понимаете, вот вы услышали, да, вторую часть.
2: Да, они просто нам говорят о том, что мы, как бы вы не договариваете. Вы когда ставите задачу, либо объясняете, что нужно сделать, ну, наверное, скорее всего, привыкли, что вот кто-то понимает уже, какой будет дальше процесс. А мы нет. Расскажите нам подробней, конкретно. Что не так я сделал? Желательно инструкцию дайте более подробную.
1: Ну, вообще, на самом деле, у многих такой вот прям ахтунг и аврал с кадрами, потому что, ну, вот, к сожалению, с одной стороны, молодые сотрудники, если они стремятся, да, если они хотят расти, это классно. То, что накосячат, ну, понятно, потому что нет еще достаточного опыта, да, и тут уж что поделать, только через какие-то вот тернии к звездам лежит тот самый прекрасный путь. А, с другой стороны, вовлеченность в проект очень сильно такая невысокая, скажем, да? Не хотят, ну, не стремятся и не стараются, и вот как результат, плохо сделана работа, которую надо потом либо переделывать, а иногда это дороже и очень долго все затягивается. В общем, да, тем не менее, нравится, не нравится, коммуникацию надо устаканивать, потому что, ну, кстати, может, если устаканить, может, и получится.
2: Ну, да.
1: Ну, вы поняли, да?
2: Это тоже хороший пример, да?
1: Это классика.
2: Молодежь нужно подтягивать, ведь будущее именно в ней, в молодежи. Ну, а все мы знаем, мы в ответе за тех, кого приручили. Поэтому просто спрашиваем, как дела? Вот этот вайб, как они любят говорить, создаем. Ну и, конечно же, более подробные инструкции, как и что нужно сделать.
1: Ну, дай бог, получится. А так, терпения всем и хорошего понедельника. Пусть ваши зумеры сегодня отличатся чем-то позитивным.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Говорят, что самыми кричащими о возрасте частями тела являются шея, локти и колени. И если первым уделяется внимание в уходовых процедурах хоть как-то, то колени слегка обделены. Тем временем именно их внешний вид способен влиять на впечатление о ножках в целом. И если вы любите носить мини и хотите стать предметом восхищения на пляже, то рекомендую проконсультироваться у специалистов лазер-бьюти-центра «Леди Эстетик». Возможно, вам пора воспользоваться единственной инновационной методикой безоперационной подтяжки – HIFU. Это воздействие высокоэффективным фокусированным ультразвуком на глубокие слои дермы. HIFU-лифтинг заменяет скальпель хирурга и буквально перепрошивает ткани, обновляя их на клеточном уровне и устраняя выраженные признаки старения и увядания. После процедуры в глубоких слоях дермы запускается механизм регенерации. Начинается активная выработка коллагена, эластина и соединительной ткани. Это единственная процедура в эстетической медицине, которая воздействует на поверхностную мышечно-апоневротическую систему. Раньше работа на этом слое была доступна только пластическим хирургам. HIFU не имеет аналогов, но решает целый ряд проблем. Какой вопрос закроет эта технология вам, определит специалист «Леди Эстетик». Нужно лишь записаться на консультацию в директе Instagram или на сайте ladyesthetic.com.cy.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн – вина со всего света, крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Atre Music представляет: Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Atre Music. Спектакль, после которого хочется жить.
3: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
4: Если жених оказался не тем, чем ты думала, главный вопрос – о чем ты думала?
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
6: Новая песня на русском.
7: Я бросаю все дела, чтобы...

0: На русском радио Кипр утреннему столу подают только свежего, любимого с игристой Аполлоновой. Русские
1: перцы на русском радио.
2: А мы будем продолжать сегодня рассказывать самые интересные новости и тренды. Вот в Америке появился новый тренд и набирает популярность — дрессировщик состоятельных мужчин.
3: Жена?
2: Который, ну, точно там может, да?
3: Конечно.
2: Нужные опции выдрессировать.
3: Да. Состоятельный мужчина. Не, ну, если, знаешь, это если вот, знаешь, есть такое классное доверие, да, если мужчина выбирает ее своей императрицей, а императрица затем берет вот эти бразды управления и выстраивает процесс, то да, там обычно классный симбиоз. Но расскажи свою историю. Но
2: жена-то вот ей платить не надо, а здесь прямо дрессировщики, которые зарабатывают на этом. Состоятельные мужчины, вот, которые занимают высокие должности, бизнесмены успешные, владельцы компаний, обращаются к таким дрессировщикам, чтобы оказаться в ситуации, где им не нужно все контролировать. Угу. Вот, за время этой сессии, пока их дрессируют, их заставляют выносить мусор, убираться в доме, делать какие-то бытовые задачи.
3: То есть они не контролят, они выполняют задачи.
2: Выполняют, абсолютно верно. То есть они становятся вот такими подчиненными на это время дрессировки.
3: Да.
2: Для того, чтобы расслабиться, избавиться от стресса, от того, что им нужно все время что-то контролировать подчиненных, бизнес, расходы. А здесь в это время, как говорят вот эти же состоятельные мужчины, мы обо всем забываем и просто становимся вот такими обычными подчиненными, которые выполняют абсолютно все задачи, приказы, которые им говорит этот дрессировщик. Дрессировщики, просьбы, да.
3: Да, вынеси, пожалуйста, мусор, помой, пожалуйста, посуду, постирай.
2: Да, абсолютно верно.
3: Пол,
2: при этом вот
3: помой.
2: Дрессировщики используют только вот такой тон, нет никаких оскорблений, нет совершенно никаких таких жестких приказов. Все исключительно по желанию вот этих состоятельных мужчин.
3: Ходи в магазин за продуктами.
2: Своим состоянием. Это получается такой не дрессировщик, это такая жена на час.
3: Ну да. Вот видишь, как каждый раз, когда вот эти просьбы, это на самом деле очень ценный опыт, да. Вот, она же когда просит, она даже за это денег не берет. Она просто говорит: вынеси, пожалуйста, мусор. Бесплатно. А?
2: Вот, ребята, вам не к дрессировщикам-то надо. Вам надо пойти жениться, да. Вот, сваху найти, для того, чтобы найти потом замечательную, хорошую жену. Ну, я понимаю, им этого не хватает, раз они готовы тратить довольно большие деньги. Дрессировщики очень хорошо зарабатывают.
3: Сколько?
2: Не указано, но говорят...
3: Молчат, а?
2: Договорная стоимость по-разному.
3: Значит, очень дорого.
2: Скорее всего, да.
3: Раз не говорят и не рассказывают, значит, мамочки мои, вот это там бюджеты. Не, ну, работает. А что в итоге? Какой фидбэк, отклики, что-то, вот выносит он мусор, не знаю, сколько это время длится?
2: Просто час.
3: Час.
2: Дрессировка, да, всего
3: в
2: лишь
3: день?
2: Да, час в день.
3: Так это идеальный муж. Ага. Если он за час успевает всю работу
2: переделать.
3: А
2: удобно,
3: переделать.
2: Да? К тебе пришел состоятельный мужчина,
3: да.
2: Вот, ты его якобы дрессируешь, а у тебя дом чистый.
3: Так, ребят, открываю свой филиал.
2: Еще и деньги заплатили.
3: Профессионально навожу порядок и выстраиваю карьерную лестницу. Обращаемся.
2: Есть у вас недрессированный состоятельный мужчина?
3: Сейчас наведу порядок.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы. Утро вечера бодрее, веселее и перчее. Потому что перцы жарят. Потому что перцы жгут.
1: Ой, друзья, какая классная новость. 15-летний школьник заработал больше 25 тысяч долларов за лето на мороженом.
2: Молодец.
1: Да, вот просто круто. Расскажу сейчас вам подробнее эту бизнес-структуру.
2: Давай, он чтобы мы завидовали.
1: Перестал ждать покупателей и начал приплывать к ним сам. Молодец. Еще разочек. Год назад парень торговал на причале. Угу. И получил около 6 тысяч за сезон. Да, ну, то есть это по две в месяц.
2: Ну, для школьника.
1: Да. Результат его не впечатлил. Он подумал, так, значит, что я могу сделать? Вложил $700 своих собственных денег в небольшую лодку и начал продавать мороженое прямо отдыхающим на воде. В 2026 году бизнес пошел еще дальше. Школьник купил лодку побольше, расширил маршрут. Ну, с предложением «мороженое надо» до 4 локаций и за обычные выходные продавал мороженого примерно на $1800. За все каникулы выручка перевалила за 25 тысяч. Вот такой вот чек. Пока одноклассники
2: отдыхали на каникулах,
1: где-то
2: он зарабатывал.
1: Масштабировался, я попрошу, посмотри, как мышление круто работает, опробовал новую логистику, так-то на секундочку, а молодому человеку все 15 лет, а мыслит он уже как самый настоящий бизнесмен. И открыл новые точки продаж.
2: Вот это да.
1: Вот, друзья, ну и не говорите, что не слышали. Если вам вот надоело, да, там, ждать покупателей, придите к ним сами через русское радио Кипр. Рекламную, да, кампанию, которую мы запускаем, точно услышит вся страна. Ну, так, на всякий случай, а то, получается, ребенок додумался.
2: Да, юный бизнесмен справляется, зарабатывает.
1: А вы там чего-то сидите, ждете. Не надо ждать, надо просто действовать, и все. Все будет хорошо. Красавчик. Вот это сыночка, я понимаю, а? Вот прям.
2: Мам, пап, у меня работа.
1: Да-да.
2: Я не буду отдыхать. Че вам надо? Куплю.
1: Ну, а теперь коммерческий блок русского радио Кипр.
0: Реклама на русском.
3: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
4: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26 30 30 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
0: Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях. Лента Сангус.
5: Приезжий может считать себя местным жителем только после того, как научится произносить название улицы Анарасак... Анарахс... Анарахсактис... Блин.
6: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: В музыке шутка называется «Скерцо». Русские
1: перцы. Добавь интеллекта с русскими перцами.
2: А вот такая игра точно станет популярной у нас на острове. Сейчас в сети завершилась игра, называется Cat Collector.
3: Вот, так, жестко.
2: Ну, не совсем.
3: Собирают котов?
2: Да, собирают, прям коллекционируют. Вот так себе забирают. Вот, действительно, игроки коллекционируют и ловят не вымышленных каких-то монстров, а настоящих обычных кошек.
3: Вот, а что игра... с ними делают?
2: Фотографируют. Значит, играть очень просто. Игрок замечает кота на улице, в гостях или дома, фотографирует его и добавляет снимок в свою коллекцию. Зачет идет, причем любое животное совершенно, будь то бездомный кот или домашний питомец.
3: Собака?
2: Нет, только коты. Только кошки.
3: Сказал, любое животное. Вот, думаю, все. Вот, а если?
2: Только кошечки.
3: Как кот?
2: Ну, если собака похожа на кота.
3: А есть такие, кстати, собаки?
2: Ну, есть такие, да. Можно, мне кажется, тоже добавить в эту игру. Вот, причем игра указывает геолокацию.

0: фишечка и забава этой мобильной игры, которая стала очень быстро популярной. Канадские разработчики ее придумал. Сейчас ее можно, кстати, на телефоне использовать, либо на планшетах. И вот так развлекаться, коллекционировать настоящих котов.
1: Ну, вообще, на самом деле, все, что связано с котиками, все имеет успех. Тут вот сейчас тебе ты про настоящих котов рассказал. Я добавлю цифровых. Один казахский банк добавил всплывающее окно, где просят отклики, да, о сервисах.
0: Да.
1: И обычно у нас как, например, в приложении ты совершил какую-то транзакцию, там, Банк Кипра, Евробанк, Альфа-банк, неважно, они просят оставить фидбэк, и там звездочки нарисованы. И ты обычно скипаешь, потому что, да, отстаньте вы уже. Вот. А казахи добавили котов. И там котик, вот если ты не очень доволен, он грустный, он плачет.
0: Здорово.
1: Да. Если нормально, он сидит, ну так, смотрит, присматривается, да. А если очень доволен, то там котик с сердечком, он прям очень сильно улыбается, ну видно, что хорошо ему понравилось. Люди очень сильно откликнулись на эту идею и стали с удовольствием оставлять фидбэки, причем совершенно разные, для того, чтобы посмотреть всю палитру котов. Но приложение от этого огромного количества только выросла во всех возможных маркетах, я имею в виду Apple Store, Google, да, вот, и набрало очень сильно популярность. А все благодаря тому, что люди очень классно реагируют на котиков.
0: Вот видишь, класс? Ира, коты очень-очень популярны в нашем мире.
1: Ну, давай.
0: Как можно коллекционировать?
1: Вот так
0: у нас на острове сколько котов. Ты представляешь, какую коллекцию можно собрать этих фотографий? Ну, вот, либо создать эмоцию. А когда своего погладишь, ну, тогда еще же лучше.
1: Я поняла, намек очень очевиден.
0: Да, все продолжается.
1: Пора заводить кота, да? Замуж ты все никак не выйдешь, кота хотя бы заведи. Мысль этой басни очевидна. Видно. Так, ну, я подумаю, я выбираю, решаюсь, это же ответственность.
0: Вы представляете, есть на острове кот, который ждет от Иры «да».
1: Ну, пусть подождет немножко, знаешь, хороших вещей надо дождаться.

0: сердцем будет, потому что это перцы, будоражащие люди. На русском радио.
1: Так, еще один тренд надо обсудить. Люди стали прибедняться перед окружающими. Представляешь, чтобы выглядеть менее обеспеченными, чем есть на самом деле. Помалкивают, не рассказывают, ну, либо значительно преуменьшают, да, для того, чтобы у них не приходили и не одалживали. И чтобы не рассчитывали, ну, условно, да, там ты скажешь, вот там вот столько-столько-то все, тебя начнут звать на все праздники, ожидая, что ты будешь подарки дарить суперклассные.
2: Желанный гость.
1: Да, очень сильно. Вот, поэтому многие стараются скипнуть эту историю и, наоборот, даже лишний раз промолчать или даже пожаловаться, мол, жизнь тяжелая. Вот, чаще всего так делают работники торговли, ну, продаж, в частности, айтишники и представители креативных индустрий. Все? Ну, в этом есть еще тоже как бы плюсы. Мы же не знаем, по какому поводу человек может не рассказывать. Может, там еще есть и веские причины.
2: Абсолютно верно. Да? Может быть, там контроль налоговый.
1: Да, ты... Слушай, ну ты вообще...
2: Смотрит кто-то. Подписан в социальных сетях. Поэтому
1: обязательно.
2: Жалуется, рассказывает. Да. Все не так, все плохо. Дорого нынче стало жить.
1: Ну вот смотри, на самом
2: дом
1: деле...
2: хочешь взять? Да нет,
1: откуда? Ну нет, откуда, да. Смотри, вообще тут как бы получается разделение пошло. Одни по-прежнему позиционируют супер-лакшери жизни в социальных сетях.
2: Успех успешный.
1: Да, и говорят, что вот, и вот то, и то, там, и вот у меня тут новый iPhone, а там, оказывается, он кредитный, да, там, что даже человек, на самом деле, iPhone себе не может позволить. Ну,
2: мы наслышаны о том, что, да, кто-то фотографируется с чужими автомобилями, либо вообще просто с другими, с чужими аксессуарами,
1: скажем
2: так.
1: Да, в том числе, заходит в магазин, да, там, примеряют сумочку, и вот, типа, вот, или вот это, знаешь, доброе, вечное, пустые пакеты.
2: Да. Дорогих брендов.
1: Дорогие бренды, мой божечки мои.
2: Кто-то заказывает даже себе сам цветы, просто сфотографироваться, мы знаем, что есть и такие услуги. Ну, либо ездит просто на арендных автомобилях.
1: Не, ну заказать цветы, это значит заплатить, нормально.
2: Нет, а есть вот такая аренда, когда тебе привозят большой, громадный букет, якобы, и потом его забирают, не оставляют. Ты просто сфотографировался. Ну, и опять же, арендные автомобили, которые выдают за свои. Что вот я катаюсь на таких очень крутых лакшери авто.
1: Да. И вот вторая часть, которая... Говорят, да.
2: Нет, в гости не приходите.
1: Да.
2: У меня вообще маленький шалаш.
1: Да. Не надо. Они вот от них не дождешься лишних рассказов. Они лишним не будут светить в социальных сетях, но живут себе тихо, спокойно свою лучшую жизнь. А, красавцы? Вот так вот и устроен мир.
2: Ну, а какие вы? Напишите, расскажите. Ага. Победняетесь или нет? Нам же интересно.
1: Нам интересно, но нам вряд ли расскажут. И правильно сделают, кстати, ребята. Держите лучшее при себе, чтобы не сглазили.

0: правда, это нос.
1: Знай нашу Калимерушку.
2: А все, друзья, мы красоту такую навели, все рассказали. Завтра продолжим создавать вам нужный настрой.
3: Распаковали рабочую неделю. Желаю вам классного понедельника.
2: Да, обнимаем, будем прощаться потихонечку. Пока Костю Столярова ждем. Он, как всегда, сообщит самое актуальное, самое важное к этому часу. В 11 тоже будет выпуск, так что вы, пожалуйста, послушайте и не пропускайте.
3: А потом днем обо всем вам расскажет Яна Соболева с часу дня до 3 часов.
2: Ну а вечером Гоша Романа или Роша Гаманов. Но мы по-разному его называем, в зависимости от настроения. Гош, конечно, наш любимый, проведет вас по дороге домой. Мужчина сопровождает домой. Так приятно. Голос у него, конечно, шикарный. В общем, советуем слушать. Ну а пока мы, друзья, говорим на весь остров.
4: Калимерушка!
5: Нас обнимают облака. Я тебя, ты меня. 10 минут назад была гроза.

0: Реклама на русском. Atrium Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atrium Music.
1: Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья. Музыка. История.
2: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
3: Каждая женщина любит управлять машиной, особенно когда за рулем ее муж.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Той Конфекшенери – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Конфекшенери.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Минобразование начинает проверку кондиционеров во всех школах Кипра. В Ларнаке зафиксированы незаконные захваты квартир. В Строволосе построят центр для взрослых с аутизмом. Теперь подробнее. После тревожного отчета аудиторов сотрудники Министерства образования с сегодняшнего дня начинают обход всех школ острова. Счетная палата установила, что в части школ кондиционеры работают без обязательного сертификата безопасности электропроводки. Необходимые документы выданы лишь 19 школам из 731. Проект установки школьных кондиционеров пересчитан на срок до 2028 года. Подробности на сайте Лента Кипра. Управляющий комитет жилого комплекса «Филанта Курт» у порта Ларнаки потребовал от властей срочной проверки. Отмечается, что квартиры сдают без ведома владельцев, электричество подключают небезопасными способами, а законным собственникам угрожают. Напомним, что в минувшем мае в жилом комплексе погиб нелегальный мигрант, спрыгнувший с балкона. Евробанк полностью профинансирует строительство дневного центра для взрослых аутистов на 30 человек. Комплекс разместится в Строволосе. Его площадь составит 740 квадратных метров. Стоимость проекта составит 2 миллиона евро. Новый центр аутизма перейдет под надзор Министерства социального обеспечения. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове облачно, местами вновь ожидаются дожди с грозами. Скорость ветра от 4 до 8 метров в секунду. Море преимущественно спокойное. Температура держится чуть ниже сезонной нормы. В центре и на побережье Кипра воздух сегодня прогреется в среднем до 27 градусов. В Тродосе будет до плюс 17. Температура морской воды постепенно снижается. Сейчас она составляет в среднем плюс 26 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Айвори Рент найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада» – сказки «Тысячи и одной ночи».
0: Радио Монте-Карло Кипр.
2: Ваш безупречный вкус.
3: Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
4: В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
5: Солнечной системой от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
6: Чтобы не возникло неловких пауз в разговоре, просто начинайте танцевать под воображаемую музыку. Быть психом лучше, чем быть скучным.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
7: Новая песня на русском.

За черной белой идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

0: Реклама на русском.
1: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
2: Откройте для себя частную площадку MyView для мероприятий в Лимассоле. Рождественская вечеринка, корпоратив, свадьба или день рождения. Мероприятие специально для вас создаст известный шеф-повар, телеведущий и автор книг Родди Дамолис. Проведите тимбилдинг для своей команды с уникальным кулинарным мастер-классом. Мы рады сотрудничать с организаторами праздников. Подробности на сайте roddidamolis.com.
3: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
4: Celebrity Gala представляет впервые на Кипре выступление одной из главных оперных звезд мира. Неподражаемая сопрано Аида Гарифуллина, солистка Венской государственной оперы и Метрополитен оперы Нью-Йорк. Только два эксклюзивных концерта в легендарном античном амфитеатре Курион. 9 и 10 октября. В программе шедевры мировой оперной и классической музыки. Генеральный спонсор Эмби, девелопер нового поколения.
5: Билеты на Sold Out Ticketbox.
6: Русский супергерой. Завтра Мэн. Он сделает все, но завтра.
7: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кипр ищет поддержку Нидерландов для входа в Шенген. Оформление сельских дорог растягивается на годы. В Лимассоле пройдет морской фестиваль Талоса. Теперь подробнее. Заявку Кипра на членство в шенгенской зоне впервые обсудили на уровне Совета ЕС. Остров поддержали менее половины стран Союза. Нидерланды и Австрия, которые традиционно занимают самую жесткую позицию по расширению, воздержались. Кипрские дипломаты ведут переговоры в Гааге. Никосия рассчитывает получить хотя бы дату вступления до президентских выборов 2028 года. Подробности на сайте Лента Кипра. МВД признает, регистрация дороги в кипрском кадастре может занимать 2 года и больше. Пока регистрации нет, владельцы прилегающих участков не могут получить разрешение на строительство. Особенно остро проблема стоит в горных селах, прокладка дорог в которых осложняется рельефом местности. Это идет вразрез с политикой правительства о поддержке горных деревень. В ближайшую субботу, 10 октября, набережная Молос в Лимассоле в пятый раз примет морской фестиваль с участием более 30 организаций. В программе лодочный парад и концерт греческого певца Хариса Вартакуриса. В списке гостей президент Кипра Никос Христодулидис. Вход свободный. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове облачно, местами вновь ожидаются дожди с грозами. Скорость ветра от 4 до 8 метров в секунду. Море преимущественно спокойное. Температура держится чуть ниже сезонной нормы. В центре и на побережье Кипра воздух сегодня прогреется в среднем до 27 градусов. В Тродосе будет до плюс 17. Температура морской воды постепенно снижается. Сейчас она составляет в среднем плюс 26 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Большие города.
3: 24 октября в Лимассоле легендарные битва с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Битва 24 октября. Эдко. Билеты на Sold Out Tickets.
4: Атри Мьюзик представляет: Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер – многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Атри Мьюзик. Спектакль, после которого хочется жить.
5: Никогда, никогда не деритесь с некрасивыми людьми. Им терять нечего.
6: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
7: Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя нисколечко.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е, родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
7: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин обуви, одежды с

0: Старый город Лимассола рядом с Мариной напротив Молоса. Спиру Араузу 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
2: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
3: Кот прижался холодным носом к моему лбу и замер. Походу, что-то скачивает.
4: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

видел меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, я слабый шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение Buy Sell. Begin with home, buysellcypress.com. Los Vivancos Live – испанское танцевально-музыкальное шоу мирового уровня. Сочетание фламенко, современного танца, боевых искусств. На сцене только мужчины. Профессиональная игра на музыкальных инструментах. Живой звук, классика и рок. Акробатика и трюки. Продуманная сценография, дизайнерские костюмы и впечатляющая хореография. 4 и 5 ноября. Никосия и Лимассол. Билеты на Sold Out и Atria Music. Los Vivancos Live – симбиоз танца, силы и музыки.
1: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel & Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
2: Все!
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее! В Марину Лимассола, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
4: А ведь можем же, когда уже не надо.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Все будет хорошо.

4 место. Третье место.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

0: Реклама на русском. Atrium Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atrium Music.
1: Большие города.
2: 24 октября в Лимассоле легендарные Би-2 с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Би-2, 24 октября. Эдко. Билеты на Sold Out Tickets.
3: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
4: Если бы у вас был выбор, свозить, скажем, жену на курорт или машину перекрасить, то вы бы какой цвет выбрали?
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: только лучше.
1: Русское радио Кипр. Russian Wave Media Group представляет
0: Русское радио Кипр.
1: Все будет хорошо.
2: На Кипре 13 часов.
3: Спонсор часа – Пунин Групп.
4: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

Любимый, и каждому городу отдельный респект летит от меня, Яны Соболевой и всей нашей команды. Ну что, сегодня на календаре замечательные праздники, один другого краше, а начать я хочу с Международного дня врача. Человеческое сердце за сутки сокращается примерно 100 тысяч раз, а организм состоит из примерно 37 триллионов клеток. Наш мозг способен обрабатывать огромное количество информации каждую секунду, пока мы, ну, например, просто слушаем радио. Но есть кое-что, чего не умеет ни один компьютер и не заменит ИИ. Одним словом успокоить. Заметить тревогу по взгляду, услышать в голосе недосказанность или подобрать точнейшее лечение. Сегодня один из тех профессиональных праздников, где за цифрами всегда стоит человек. Человек в белом. За тысячами диагнозов тысячи историй, за бессонными ночами чьи-то спасенные жизни, за точным движением рук годы практики и во всем этом гигатонны ответственности. Кстати, в медицине существует понятие «эффект белого халата». Когда у некоторых людей само присутствие врача может временно изменить давление или пульс, представляете? Сегодня хочется пожелать обратного эффекта, чтобы при виде белого халата становилось, конечно, спокойнее. Чтобы знания доктора всегда встречались с благодарностью пациента. Чтобы решения с оздоровлением, а рабочие будни всегда заканчивались вовремя. Пусть поднимается не давление, а настроение. С Международным днем врача всех причастных благодарим вас за труд, за заботу, за ваши знания, умения и навыки. И вам всем, кто знает, как работает наше сердце, и не только, желаем никогда не забывать, ради чего бьется главная сердечная мышца в нашем теле. И первый трек «Аутентичная от лирика» будет посвящена всем тем, кто стоит на страже нашего здоровья. Ну а если у вас есть свой врач, которому вы хотите отправить добрые слова, обязательно это сделайте в ближайшие пару часов. 4 9 105 7. Сюда же мы добавим именинников, и получится хлебосольный стол заказов.

0: всем обо всем. В ритме любимой музыки.
1: Друзья, не только в ритме музыки, но еще и в ритме вселенских вибраций, назовем это так. Каждый день несет что-то новое, и мы, как часть этого большого мира, не можем не чувствовать на себе его влияние. А потому очень важно с утра у перцев послушать гороскоп, что звезды рекомендуют тому или иному знаку зодиака. А уже у меня в программе мы окунаемся чуть глубже в нумерологические аспекты и смотрим, что сегодня несет этот день. Ну, он у нас 5 октября, понедельник, день трансформации через духовные аспекты. Сегодня такая энергия цифры 7 давлеет надо всем, а она, как вы знаете, такая сакральная и несет успех. Что делаем? Практикуем йогу, медитируем, слушаем мантры и возносим молитвы. Гуляем пешком 6-8 километров минимум и занимаемся спортом обязательно, без исключения. Посещаем святые места, если есть такая возможность, и сохраняем покой. И помним, напоминаем себе и другим, что кризисные ситуации даны нам для роста. Избегать стоит сегодня эгоистических проявлений, чрезмерной требовательности. Это все усиливает страдания эго. Дальше. Реакции на триггеры пропускайте. Они сегодня очень активные, будут ярко себя проявлять. А вы раз и хакните систему. Скажите: нет, не ведусь. Сохраняю баланс и спокойствие. Примерно так. Посещаем врачей. Только если есть экстренная необходимость, выберите любой другой день, потому что сегодня все это дело не показано небесными светилами. Ну а еще сегодня, в этот понедельник, особенно благоприятен день для рожденных 2, 11, 20 и 29 числа любого месяца. Ну и по традиции вытянем карту для того, чтобы она намекнула, куда посмотреть и где взять ресурс.
2: Карта для старта.
1: Метафорические ассоциативные карты были в свое время обнаружены как способ чуть-чуть глубже копнуть в подсознание. И их стали использовать психологи, психотерапевты и коучи повсеместно. Поэтому и мы не сделаем исключения, не претендуем на эту нишу, просто немножечко развлечем себя тем, где добрать информации. И мы продолжаем с вами работать с метафорической ассоциативной колодой, где у нас просто тезисы, и они будут находить либо отклик, либо сопротивление в вас. Зайти и посмотреть всегда на эту фразу можно у нас в сторис в Instagram russianradio.cy. И сегодня фраза звучит следующим образом. «Когда надо, но не хочется, сделай по-другому». Мне кажется, это про креатив, поэтому в понедельник, да сделать иначе, так просто... Необходимость. Фиксируем и выполняем.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассола, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября – Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на солдаут и atriamusic.com. «Шахерезада» – сказки «Тысячи и одной ночи».
4: Ты молод, пока ребенок не отдал тебе свой старый телефон.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: интересно.
1: Всем привет, с вами здесь Яна Соболева, и я с удовольствием сообщу, что в этом часе у нас будет классный розыгрыш, грядут всякие праздники. Да, понятно, что вроде как мы в середине осени, еще до рождественских далековато, но нет уже, посмотрите, вокруг на Кипре вовсю магазины украшаются рождественскими елочками. Если вы такие еще не видели, рекомендую проехаться по туристерии более внимательно и посмотреть в витрины магазинов. Это все классно, еще до Хэллоуина далеко-далече, а елки рождественские уже намекают на то, что один из основных праздников года грядет уже практически на носу у нас сидит, а значит, заблаговременно можно уже накапливать огромный мешок собственных подарков. Когда мы каждый превращаемся в Санта-Клауса, это дарит в обе стороны классный вайб. Настроение повышается, радость, счастье, все сразу к нам приходит, потому что и дарить, и получать подарки – это очень здорово. И сегодня будет один из таких, который вы можете как себе в копилку, так и другому подарить. Очень крутой, не пропустите. Ну а прямо сейчас давайте поищем вместе те поводы, которые могут сегодня добавить ярких нот, красок и всяческих пожеланий в вашу повседневную жизнь, а также в жизнь ваших близких людей.
0: Держи повод.
1: Итак, всех врачей мы уже чествовали, еще раз повторим. Спасибо вам за труд, и туда же Всемирный день учителей отправляется, потому что это две профессии, без которых становление человека не происходит. К доктору, чтобы быть в порядке, к учителю, чтобы быть еще больше в порядке, особенно интеллектуально и ментально. Всем учителям низкий поклон. Что бы вы ни несли, я имею в виду, какие бы знания, в каком статусе, да и вообще иногда можно нести что угодно, лишь бы это все было во благо тех, кто вас внимает, слушает и держит в строке авторитетов. Сегодня день «Сделайте что-нибудь приятное» я бы соединила с первыми двумя поводами, потому что эти люди, учителя и врачи, первые, кто всегда на страже нашего прогресса, а также состояния прекрасного, но очень часто остаются как будто бы в стороне, когда речь касается того, чтобы принести благодарность. Поэтому никогда не скупитесь на добрые слова тем людям, которые владеют этими чудесными профессиями. День напутствия улетающим птицам уже обсуждали мои коллеги-перцы. На мой взгляд, здесь просто главное сказать им: ребятки, возвращайтесь, мы всегда вас ждем. Иначе, если что-то пойдет не так, это признак того, что погода и природа бунтуют. Всемирный день жилища. И хорошо, что оно у нас есть. День лилии. А эти самые цветы могут в этом жилище стоять. Вот так миксуем, незатейливо. Но я думаю, что здесь очень даже намек такой жирненький. Сегодня неважно, лилии или розы. Пусть в вашем доме появятся живые цветы. Ну а если вы противник, то прикупите себе какую-нибудь комнатную монстреру. И будем двигаться дальше. Да, впереди трек именно с таким названием. Ну а именинникам вообще отдельный респект. Как всегда, вас сегодня много, поэтому каждому перепадет добрая порция классных пожеланий. Макар, Петр, Федор, слышите меня? С вами Николай, Мартин, Андрей, Александр и Аполлинария. Да, редкое имя, но есть девчонки с таким прекрасным и звучным, и одну из них я поздравляю. Если ты меня слышишь, Полечка, с днем имени тебя, всех благ и классного времяпрепровождения.
0: Все будет хорошо. Осень. Золотое настроение.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя нисколечко.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Celebrity Gala представляет впервые на Кипре выступление одной из главных оперных звезд мира. Неподражаемая сопрано Аида Гарифуллина, солистка Венской государственной оперы и Метрополитен оперы Нью-Йорк. Только 2 эксклюзивных концерта в легендарном античном амфитеатре Курион. 9 и 10 октября. В программе шедевры мировой оперной и классической музыки. Генеральный спонсор Эмби, девелопер нового поколения.
7: Билеты на Sold Out Ticketbox.
8: Для подрастающего поколения полезнее средиземноморского сибаса может быть только отцовский лещ.
9: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
10: Новая песня на русском.

0: Бэк, Сюзанна. Отражение.
1: Русское радио.
2: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет

0: Днем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: Друзья, всем привет-привет. Еще раз отличного настроения. И хотим поднять его конкретным делом. А именно, не только песню упаковать вам, но и конкретненький подарок. Да, я вот смотрю на эту красоту и думаю, классно вам все-таки. Иногда мы сами вам завидуем от того, какие плюшки выпадают нашей аудитории. Хочу познакомить вас здесь практически уже одной ногой в офисе. Роди Дамалис, известный кипрский шеф-повар с 30-летним опытом работы в сфере гостеприимства. Владелец ресторанов в Южной Африке и отмеченного наградами ресторана «Тапитакия» в Лимассоле.
2: На правах рекламы.
1: Его свежий проект – это площадка для мероприятий MyView с великолепным видом на побережье города. Идеальное место для особых корпоративных мероприятий, торжеств, празднования дня рождения или шикарной свадьбы. Начните планировать уже сейчас свои рождественские и новогодние корпоративы. А еще Родди проводит кулинарные мастер-классы, которые станут незабываемым процессом тимбилдинга. Еще шеф отразил свои страсть к острову и страсть к кулинарии в книге «My CY». Настоящий шедевр, в котором собраны техники, истории и удивительные вкусы. В книге 400 страниц, 100 рецептов, твердый красивый переплет, потрясающие фотографии и очень элегантная упаковка. Это станет действительно классным корпоративным подарком, презентом для себя любимого или для коллеги, близкого человека. Вы также можете добавить на книгу логотип вашей компании. А красочное издание доступно на трех языках – английском, русском и греческом. И вот у меня как раз в руках книжка на русском. Она очень классная, пахнет типографской краской, свеженькая, красивая, стильная. Поэтому я думаю, что сейчас должны активизироваться те люди, которые, а, любят физическую книжку, б, хотят познакомиться с уникальным человеком на нашем острове, с его творениями, а еще, с, заблаговременно готовят подарки. Такие, которые украшают интерьер и несут пользу в дом. Внимание, игра начинается!
0: «Очень странные тела» на русском радио Кипр.
1: Здесь мы с вами будем исследовать что-то во внешности, в данном случае очень известного певца, и ваша задача будет угадать, кого я вам сегодня зашифровала. Итак, подсказка номер один. Он почти всю свою карьеру находится в потрясающей и одной и той же форме, чем вызывает, конечно, очень много смешанных чувств у своих коллег, в первую очередь, но и аудитории тоже. Зависть, конечно. Белая майка на таком мускулистом красивом теле стала его визитной карточкой. Смекнули? Подсказка номер два. В одном интервью он подтвердил, что у него есть родинка за ухом. Ее не все видели, но первоисточник говорит о том, что имеется такая, и кто-то из фотографов, видимо, когда-то заметил и в одном из интервью уточнил. И в этом году он удивил

0: и глаза, и родинка за ухом. Кто этот человек, который очень красиво поет и которого вы очень часто слышите у нас на волне? Пишите 49-105-7, это номер приемник. Ну а имя свое не забудьте подписать для того, чтобы мне было понятно, кому первому звонить. Тот, кто отгадает и правильно напишет свой вариант.
1: Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют 20 лет.
2: Все мы изначально

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: С удовольствием скажу. Так, может, Надежда, и тут даже песня получится. Я газую, как Надежда. Есть у нас уже победитель, поэтому отправляемся в путь. Спасибо, Зиверт, и узнаем, кто скрывался за белой майкой.
1: Очень странные тела на русском радио Кипр.
0: Эта забава позволяет нам очень внимательно отнестись к каким-то персонажам, животным или людям, и в данном случае представителям шоу-бизнеса. Кто-то написал Олег Газманов, кто-то выдвинул версию Филиппа Киркорова. Все это мимо, и только Надежда была первой. Ну, а потом за ней уже несколько конкурентов подтянулись, но было не очень вовремя. Надежда, я вас приветствую уже в эфире.
2: Здравствуйте.
0: Вы большая молодец. Давайте я напомню, что белая майка, одна и та же форма физическая, да, высокий, статный. А маечка стала визиткой. В одном из интервью он подтвердил, что у него есть родинка за ухом. И в этом году удивил поклонников голубым цветом глаз. Кстати, ему очень красиво, на мой взгляд. А вообще он кареглазый брюнет. Кто этот человек?
2: Это Дима Билан.
0: А вы большая умница, а еще я подозреваю, что наверняка красавица, а теперь и обладательница классной книги. Скажите, пожалуйста, любите готовить или так, просто почитать, полистать, красивые картинки посмотреть?
2: И готовить люблю, и кипрскую кухню люблю, ну и книжки тоже люблю очень.
0: Ну тогда мы пошлем сейчас привет, я уверена, Родди Дамалис нас слышит лично, потому что обещался. Поэтому спасибо ему за такую классную, шедевральную книжку. Я напомню, что в книге 100 рецептов, и уж точно на минимум 3 месяца у вас будут эксклюзивные блюда каждый вечер или обед.
2: Да.
0: Я вас поздравляю, Надежда. Будут кому-то приветы?

0: Приветы Лимассолу, Кипру. Всем.
1: Ну, отлично. Тогда и Родди отдельный, как автору. Вам повезло сегодня. Спасибо вам за участие. А я напомню, что эта книга эксклюзивно представлена у нас на русском языке, поэтому не пропускайте наши забавы и внимательно слушайте задания.
2: На правах рекламы.
1: Ну, а Роди Дамалис, он известный кипрский шеф-повар с многолетним стажем, он также представляет площадку для мероприятий MyView, великолепный вид на побережье нашего прекрасного южного порта. Площадка открыта к сотрудничеству с организаторами мероприятий, а еще там проводятся кулинарные мастер-классы лично им. Это станет незабываемым процессом тимбилдинга, поэтому если думали, как отметить прикольненько по-новому корпоратив, то вот вам идея уже готовая. Ну и страсть своя к острову и кулинарии отразилась в книжке Майси Уай. И Роди с удовольствием размещает это. Ее можно, кстати, найти у него на сайте, полистать, посмотреть, как это выглядит. Идеальный корпоративный подарок, презент для себя, коллеги, близкого человека. Красочное издание доступно на трех языках, поэтому выбирайте английский, русский или греческий. Ну а сейчас мы слушаем Диму Билана, и к нему присоединится Мари Краймбрери, а мы будем подпевать «It's my life».

0: Максим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закончим.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис – место, где хочется жить.
2: Los Vivancos Live – испанское танцевально-музыкальное шоу мирового уровня. Сочетание фламенго, современного танца, боевых искусств. На сцене только мужчины. Профессиональная игра на музыкальных инструментах. Живой звук, классика и рок. Акробатика и трюки. Продуманная сценография, дизайнерские костюмы и впечатляющая хореография. 4 и 5 ноября. Никосия и Лимассол. Билеты на Sold Out и Atria Music. Los Vivancos Live. Симбиоз танца, силы и музыки.
3: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
4: В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
5: Солнечной системой от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
6: Самые надежные пароли у неграмотных людей.
7: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
8: Днем обо всем.
9: На русском радио.
8: Днем обо всем.
9: Шоу «Днем обо всем».
10: Первый час того шоу уже проходит, точнее, вот последние минутки. Мы впрыгиваем в финальный, так сказать, вагон. И я с удовольствием поздравлю прекрасного педагога, учителя от Бога, Алену Грей. Желают ей творческих успехов, крепкого здоровья. От Анастасии спасибо, что поддерживаете эту тематику. Ну а всем учителям низкий поклон. Мой коллега Константин Столяров уже откроет через несколько минут следующий час.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
1: Хорошие новости на русском. Партнер программы – мультибрендовый магазин «Рандеву». Стиль и комфорт для жизни на Кипре.
4: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. В Ларнаке началось строительство школы морских наук. В Аталасе вылупились 7 редких черепашек. Развлекательный гид на выходные «Лента Кипра» рекомендует. Теперь подробнее. 30 сентября в Ларнаке на участок в районе пляжа Маккензи прибыла строительная техника. Началась подготовка площадки под школу морских наук университета ТЭПАК. Здание площадью почти 5000 квадратных метров построят за 22 месяца. В экологическом центре парка Аталаса на свет появились 7 детенышей балканской болотной черепахи, редкого вида, охраняемого кипрскими и европейскими законами. Это уже второе успешное контролируемое размножение таких рептилий на острове. Выведенное потомство планируют выпустить в подходящие водоемы. Стартует первый октябрьский уикенд, переполненный развлечениями для всех возрастов. Мы представляем самые яркие события предстоящих выходных. Выбирайте. Фестиваль винограда на горе Зевса. Праздник в ковбойском городке в стиле Дикого Запада. Мастер-классы в гончарной и предельной мастерских. Октоберфест – пиво без границ. Фестивали вековых олив и старинных десертов. 3 дня в мире комиксов и косплея, шоколадные горы и грандиозное закрытие Лимассольского винного фестиваля. Подробности и расписание на сайте «Лента Кипра» в разделе «Афиша». Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
1: Выпуск представляет магазин «Рандеву». Одежда, обувь и аксессуары мировых и европейских брендов для стильной жизни на Кипре.

0: всем на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Очень круто начался этот понедельник. В моем часе была разыграна очень крутая книжка. И книжная тематика, мне кажется, сейчас очень даже актуальна. Тем более, что товарищ ИИ добрался уже и до книжных полок. Об этом прямо сейчас подробно Яна Соболева. С удовольствием также буду передавать ваши приветы и поздравления. Напомню, сегодня два очень крупных повода. Это поздравить своего врача и своего учителя. И даже если они сейчас не готовы вам ответить сторицей, потому что заняты и работают, поверьте мне, от волны 99FM до них обязательно дойдет что-то такое теплое, с обнимашками. И цветов даже не надо, хотя цветы будут не лишними. Воспользуйтесь нашим чатом 49-105-7 и давайте именинников тоже не забудем, если таковые имеются. А вообще наш стол заказов сейчас работает трижды в день. Утром, в обед и вечером, пожалуйста, выбирайте время, наслаждайтесь и дарите презенты. Ну а теперь, собственно, к новости. Ишка добралась до наших непыльных и захламленных книжных полок. Причем настолько, что сотрудники книжных магазинов замечают очень странную тенденцию, которая их расстраивает. Разные люди, совершенно разные, в разных точках света, приходят за книгами с практически одинаковыми списками. Оказывается, многие просто спрашивают чат-GPT, что мне почитать. Ну и идут покупать то, что насоветовала нейросетка. Проблема появляется там, где уже понятно, что за этим стоит не живой человек и не личный выбор. Искусственный интеллект тоже любит безопасные выборы и чаще рекомендует очень известные, популярные книжки, которые уже получили тысячи отзывов, хорошо представлены в интернете, и таким образом задвигает какого-нибудь талантливого, но малоизвестного автора, экспериментальный роман или какую-то книжку, которую пока не успели еще раскрутить алгоритмы. В общем, такие издания рискуют вообще не попасть в поле зрения читателя, потому что он, чат-GPT в частности, не хочет давать рекомендации, как будто бы еще не опробленных временем. И вот тут, конечно, проблемка. Раньше ты приходишь в книжные, разговариваешь с продавцом, листаешь случайную книгу, что-то на соседней полке заметил. Возможно, даже шел за одной книгой, а приобрел в итоге другую и провел очень круто время. А теперь алгоритм заранее выдает список. Книжный постепенно превращается в место не для открытий, а для такой пункта, становится пунктом выдачи рекомендаций, причем искусственного интеллекта. Получается, что мы ИИшку придумали, чтобы находить больше информации, а искусственный интеллект часто приводит нас к одним и тем же 5 книжкам из своего топ-списка. Но что, тогда мы будем с вами создавать свои и рекомендовать, что из свеженького читали вы. Делитесь, пишите 49-105-7, обязательно об этом поделимся на любимой волне. Ну а пока давайте подпоем и словно почитаем, а точнее исполним песню, книжку под названием «Мы». Она такая коротенькая, но очень классный сторител от Айовы. Прямо здесь сейчас, для того, чтобы немножечко сменить обстановку, может быть, даже потанцевать, потому что середина дня, пора уже подытожить, что было сделано классного, и подготовиться к подвигам второй части этих суток.

0: «Автоответчик» на русском.
1: Есть такой раздел, который мы составляем либо самостоятельно, и что-то вам рекомендуем проверенное, качественное, либо обращаемся к вам. И вот здесь хочу огромное спасибо сказать тем, кто тут же подкинул нам уголька в этот костер интересных книг. Спасибо вам большое. На 4 9 105.7 пришло сразу два одновременно сообщения. Добрый день, очень рекомендую книгу «Тайный дневник Верити». Думаю, не оставит равнодушным. Легко читается, очень неожиданный сюжет. И вторая смс-ка. Я читаю сейчас «Мелочи жизни». Клэр Киган. Очень рекомендую, небольшая по объему, можно прочитать буквально за вечер, завораживает. Ну что, я решила составить небольшой топ-3 тех книжек, о которых не кричит каждый книжный блогер. Все три очень разные истории. Добросила сюда свою, и получилось следующее, можете фиксировать. Итак, «Тайный дневник Верити», автор Колин Гувер. Это психологический триллер, где молодая писательница приезжает в дом знаменитой авторки, чтобы закончить ее серию, и находит тайную рукопись с очень страшным признанием о семье. Главный вопрос – где правда, а где манипуляция? Вторая книжка «Мелочи жизни» ирландской писательницы Клэр Киган. Да, действительно маленькая по объему, можно прочитать за пару часов. История остается в голове надолго. Ирландия, 1985 год, угольщик Билл Ферлонг перед Рождеством узнает, что происходит в местном монастыре. И там замешаны молодые незамужние дамы. Оказывается, он перед простым, но очень тяжелым выбором промолчать или сделать то, что считает правильным. Книга вошла в шорт-лист Букеровской премии и получила премию Оруэлла. И третья от меня – «Сахарный ребенок» Ольги Громовой. История 5-летней Эли. Очень рекомендую почитать. Она вместе с мамой в конце 30-х отправляется в Киргизию после ареста отца. Книга не только про репрессионный период, про голод, страх. Это история о любви, о достоинстве, о способности оставаться человеком даже в нечеловеческих обстоятельствах. Причем сюжет основан на реальной истории Стеллы Нудальской. И я думаю, что сейчас у вас чуть-чуть расширились горизонты. Если вдруг вы читали, поделитесь, как вам, так ли я сейчас описала воздействие от этих сюжетов. Или у вас сложилось свое мнение, будет любопытно. 4 9 105.7, такой небольшой книжный клуб у нас образовался. Если отклик есть, пишите свои вариации. Но даже если это не современные какие-то книжки, не очень известные, пишите о том, что читаете сейчас. Это здорово, что мы можем вот так вместе с вами составить наш топчик, когда захочется пошуршать страницами.
2: Реклама на русском. Откройте для себя частную площадку MyView для мероприятий в Лимассоле. Рождественская вечеринка, корпоратив, свадьба или день рождения. Мероприятие специально для вас создаст известный шеф-повар, телеведущий и автор книг Родди Дамалис. Проведите тимбилдинг для своей команды с уникальным кулинарным мастер-классом. Мы рады сотрудничать с организаторами праздников. Подробности на сайте roddidamalis.com.
3: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
4: В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сайбус.
5: Встречали по одежке, провожали по уму. Короче, избили дважды.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Говорят, что самыми кричащими о возрасте частями тела являются шея, локти и колени. И если первым уделяется внимание в уходовых процедурах хоть как-то, то колени слегка обделены. Тем временем именно их внешний вид способен влиять на впечатление о ножках в целом. И если вы любите носить мини и хотите стать предметом восхищения на пляже, то рекомендую проконсультироваться у специалистов лазер-бьюти-центра «Леди Эстетик». Возможно, вам пора воспользоваться единственной инновационной методикой безоперационной подтяжки – хайфу. Это воздействие высокоэффективным фокусированным ультразвуком на глубокие слои дермы. Хайфу лифтинг заменяет скальпель хирурга и буквально перепрошивает ткани, обновляя их на клеточном уровне и устраняя выраженные признаки старения и увядания. После процедуры в глубоких слоях дермы запускается механизм регенерации. Начинается активная выработка коллагена, эластина и соединительной ткани. Это единственная процедура в эстетической медицине, которая воздействует на поверхностную мышечно-апоневротическую систему. Раньше работа на этом слое была доступна только пластическим хирургам. Хайфу не имеет аналогов, но решает целый ряд проблем. Какой вопрос закроет эта технология вам, определит специалист «Леди Эстетик». Нужно лишь записаться на консультацию в директе Instagram или на сайте ladyesthetic.com.cy.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: мире в одном радиоэфире.
1: Прилетела еще одна смс на 49-105-7 с рекомендацией по книгам. «Маленький принц» рекомендую, перечитал недавно, все открылось по-другому. Очень поддерживаю, я ее периодически перечитываю, просто потому что в доме есть дети, и каждый раз ты открываешь что-то новое. И, кстати, Лис сделал слово «приручить» почти философским. Во французском это не просто приручить животное, а установить особую связь, сделать другого человека значимым.

0: Реклама на русском.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
3: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
4: В чем сила, брат? А вот в чем. В кумбарасах вся сила. У кого кумбарас, тот и сильней.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
6: Новая песня на русском.

0: Днем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: Друзья дорогие, наверняка вы частенько куда-то ходите, смотрите какие-то представления, а если бывали на каком-нибудь открытом микрофоне или стендап выступлении, то замечали особых людей в зрительном зале. И вот сегодня мы с вами узнаем не только новое слово, но и как быть с проявлениями таких зрителей на вашем выступлении, если таковое предстоит.
0: Глоссарий и вокабуляр.
1: Здесь мы расширяем словарный запас, а также удивляемся тому, как богат язык. Родная речь — это просто, океан. Океан, где можно вылавливать рыбку золотую покрупнее и поменьше. Знаете ли вы, кто такой хеклер? Это человек, который приходит на выступление не столько послушать спикера или выступающего, сколько проверить, насколько его последнего вывести из себя легко или сложно. Это тот, кто перебивает, выкрикивает какие-то реплики из зала, провоцирует. И вот уже весь зал смотрит не на того, кто на сцене, а на этого чудака из зала. Ну что, хороший спикер всегда имеет парочку приемов не кормить хеклера вниманием, и один из них следующий. Ну, во-первых, не нужно ничего перекрикивать, доказывать, оправдываться, вступать в длинную перепалку. Лучше спокойно признать его право на эту реплику, вернуть управление себе из разряда «я вас слышу, давайте закончу мысли и вернемся к этому». Или юмор включить. Отлично, у нас появился второй микрофон, но он все еще у меня. Главное смотреть не на хеклера, а на аудиторию, потому что задача – разговаривать с залом, а не выигрывать какой-то личный поединок, причем не вами спровоцированный. Но если хеклер понимает, что его провокация не работает, самое интересное происходит само. Он перестает быть главным героем собственного выступления и возвращает тому, кто, собственно, и привел всю эту аудиторию в зал, тому, кто на сцене, его право рулить ситуацией. Итак, хеклер – новое слово, новое понятие, но старые приемы – такие люди были всегда, они будут. Самое главное, что вы понимаете, что за этим стоит. Там жажда внимания и немножечко неэкологичная коммуникация. Возвращаем каждому свое. И, кстати, можно иногда даже пригласить такого человека и сказать, что вы готовы со мной поработать, выходите, возможно, вам есть что сказать. Но будьте готовы к тому, что есть персонажи, которые готовы будут принять этот вызов.
2: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: для своих. Обо всем, что интересно. Днем обо всем.
1: Мы полны всегда желания порекомендовать вам что-нибудь самое интересное, полезное. И вот смешарики нам в помощь. Они выпустили ромашковый блокнот по финансовой грамотности. Немножечко будоражит и наших внутренних эго-состояний детей, и, конечно, наших взрослых, которые конкретно должны решать твердые факты и проблемы, которые насущные каждый день в огромном количестве сваливаются на голову. И вот пособие «Ежедневник» сделано для записи доходов, расходов и мечталок. С помощью короткого теста можно понять свой денежный характер, который соответствует одному из жителей Ромашковой долины, а после уже вести учет финансов, окончательно поняв, куда вы сливаете свою зарплату, а также энергию достигаторскую. Вот так начало финансовой грамотности начинается с милого блокнотика за 3 евро. Ну а я приглашаю вас по-взрослому подойти еще и с другой стороны, когда покрутить в течение часа эту историю относительно планов, достижений, ваших больших и маленьких мечтаний, почему важно ставить цели, как это делать легко и непринужденно. Об этом мы завтра поговорим с Анной Кустовой. В 13:00 не пропустите, энергетический архитектор, автор книги года. Присоединяйтесь и задавайте свои вопросы в смс-чат 49-105-7. Завтра, правда, будет очень много нового. Казалось бы, тема из года в год поднимается, особенно перед Новым годом. Но мы подсветим ее с Аннеттой несколько иначе, а также обязательно по традиции вытянем метафорическую ассоциативную карту только из ее личной колоды. В общем, не пропустите, будем ждать.
2: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Не покупайте эту шляпу, не покупайте эту сумку, не покупайте эти туфли, пока не примерите. Мультибрендовый магазин «Рандеву» предлагает уникальную услугу. Оплата заказа только после примерки и только тех товаров, что вам подошли. Выбирайте на сайте rendezvous.cy из коллекций «Maison David», «Карл Лагерфельд», «Танданс», «Лиу Джо» и других. Ждите бесплатную доставку, примеряйте и только потом оплачивайте. «Рандеву» – стильная жизнь на Кипре.
0: Atrium Music представляет The Golden Voices of Gospel. Всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atrium Music.
2: С Новым годом! Не откладывайте все на последний момент. Закажите идеальный подарок уже сейчас. Оформите предзаказ на золотое украшение VPL Diamond и получите скидку, которую вы никогда не получите на украшение из наличия. Выберите абсолютно любой дизайн, а мы создадим украшение именно таким, как вы мечтали. Акция на предзаказ действует до 20 октября. VPL Diamond. Ждем вас с 11 до 19 часов. Лимассол, улица Анексартисиас.
3: Услышав слово «ясненько», понимаешь, что разговор не состоялся.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180. Русское радио.
4: Друзья мои, вечером нам предстоит небольшой трафик-трафик, а еще вечернее шоу Гоши Романова. Не пропустите на 99FM. А вот настоящий трафик очень красивый. Золотая неделя в Китае. До 7 октября с дронов снимают. Посмотрите, это очень впечатляет. Такое немножко психоделическое действие, футуристическое. Напоминает о том, что людей на планете много, все они уникальны, и все имеют свое место под солнцем, как прекрасная жизнь. Согласитесь, пусть эти мысли вас подбадривают в течение этой недели. Прощаюсь до завтра. Пока.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет! О том, как еда влияет на нашу продуктивность, Яна Соболева. На наших кухнях есть один простой продукт, вокруг которого столько споров. Кто-то его избегает, совсем называя белой смертью. Кто-то кладет везде и непомерно. В древности этот продукт считался очень дорогим товаром у многих народов. Даже первый налоговый платеж в истории был уплачен солью. Спорная тема. Около 90% взрослых потребляют ее больше рекомендованной нормы, в основном с готовыми продуктами. И все советы специалистов сегодня сводятся к чувству меры. Соль – это не яд, это натрия хлорид. Хлор – важная составляющая желудочного сока. Хлор мы получаем исключительно из еды. Адекватная кислотность, а значит расщепление и усвоение еды – это основа здоровья. Ионы натрия участвуют в процессе передачи нервных импульсов. Увы, полный отказ от специй приводит к повышенной утомляемости организма и появлению нервно-мышечных расстройств. Для поддержания здоровья в норме требуется употреблять около 5 граммов соли в сутки. Однако есть категории людей, которым все же стоит отказаться от этого усилителя вкуса. Пациентам с рядом заболеваний. Обязательно сообщайте о своих хронических недугах специалисту по питанию, который принимает в сервисе Meals Food. И на десерт лайфхак. Хотите изменить пищевые привычки? Подписывайтесь на Meals Food в Instagram. Наслаждайтесь жизнью, а вопросом вашего правильного питания займется Meals Food.
0: Сделано со вкусом. Милц Фуд.

0: Реклама на русском. Откройте для себя частную площадку MyView для мероприятий в Лимассоле. Рождественская вечеринка, корпоратив, свадьба или день рождения. Мероприятие специально для вас создаст известный шеф-повар, телеведущий и автор книг Родди Дамолис. Проведите тимбилдинг для своей команды с уникальным кулинарным мастер-классом. Мы рады сотрудничать с организаторами праздников. Подробности на сайте roddidamolis.com.
1: Большие города.
2: 24 октября в Лимассоле легендарные Би-2 с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Би-2. 24 октября. Эдко. Билеты на Sold Out Tickets.
3: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
4: Atre Music представляет Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер – многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Atre Music. Спектакль, после которого хочется жить.
5: На дорогах сейчас такой беспредел творится, просто страшно права покупать.
6: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180. Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья, музыка, история.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни с колечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
8: Велика Россия! А машину поставить негде!
9: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске: асфальтовый завод «Умицеро», суд отложил решение. В Ларнаке женщина без билета пробралась на рейс в Тель-Авив. Сборная Кипра сегодня принимает Латвию в Лиге наций. Далее подробности. Верховный суд Кипра отложил решение по иску жителей 8 общин района Мицеро, которые требуют приостановить работы по переносу асфальтового завода к их деревням, сообщает ИНК. Председатель суда Антонис Лиацос пообещал вынести решение в кратчайшие сроки. Тем не менее, работы на площадке уже начались, и, по словам представителей общин, это одна из главных причин, почему им нужна срочно временная судебная защита. Сегодня утром в аэропорту Ларнаки женщина сумела подняться на борт самолета в Тель-Авив, хотя ее не было в списке пассажиров, а Израиль ранее запретил ей въезд в страну. Об этом пишет Sigma Live со ссылкой на израильский телеканал N12. Нарушение обнаружили не на контроле, а уже в салоне. Перед вылетом экипаж пересчитал пассажиров, и людей на борту оказалось больше, чем в ведомости. После проверки лишнюю пассажирку нашли и вывели из самолета. Сборная Кипра по футболу сегодня в 19:00 сыграет с Латвией на стадионе Гасипи в Никосии в матче четвертого тура Лиги наций. Команда будет добиваться второй победы в турнире, сообщает Лемисос Блок. После трех туров у Кипра 4 очка, у Латвии 1. Победа станет важным шагом ко второму месту в группе и сохранит для сборной шансы даже на первое. В группе лидирует Черногория с 9 очками. Сегодня она принимает Армению. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 18 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 8. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди и грозы, в прибрежной части днем будет около плюс 25, в Никосии до 23 градусов, а в горах плюс 16. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: 라디오.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это путь.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию. 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
3: Следуй за своей мечтой. Иди спать.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180. Новая песня на русском.

Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

0: Реклама на русском.
1: Большие города.
2: 24 октября в Лимассоле легендарные Би-2 с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Би-2, 24 октября, Этко. Билеты на Sold Out Tickets.
3: Los Vivancos Live – испанское танцевально-музыкальное шоу мирового уровня. Сочетание фламенко, современного танца, боевых искусств. На сцене только мужчины. Профессиональная игра на музыкальных инструментах. Живой звук, классика и рок. Акробатика и трюки. Продуманная сценография, дизайнерские костюмы и впечатляющая хореография. 4 и 5 ноября. Никосия и Лимассол. Билеты на Sold Out и Atria Music. Los Vivancos Live – симбиоз танца, силы и музыки.
4: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
5: Хорошая машина должна быть... быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
6: Если девушка слушает вас, не перебивая, не стоит ее будить.
7: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске: рынок мобильной связи на острове существенно изменился. В районе Фамагусты изъяли сотни баллончиков веселящего газа. Выставка собак из приютов в Пафосе собрала почти 6,5 тысяч евро. Далее подробности. Число пользователей предоплаченной мобильной связи на Кипре за первое полугодие этого года сократилось на 62 800, а за год на 87 000. Главная причина – обязательная идентификация владельцев предоплаченных номеров, которую после нескольких отсрочек завершили в декабре прошлого года. Статистику по рынку опубликовало Управление комиссара по регулированию электронных коммуникаций и почты. Исходя из нее, многие абоненты предпочли сразу перейти на контракт. Полиция Кипра изъяла крупную партию баллончиков с закисью азота, известной как так называемый «веселящий газ», в одном из заведений в районе Фамагусты, сообщает Инк. Операцию вечером в воскресенье провели сотрудники отдела по предупреждению преступлений. Обыск проходил по судебному ордеру. В ходе него изъяли 271 полный баллончик с закисью азота и еще 47 использованных. Кроме того, в заведении нашли металлические баллоны для заправки и некоторое количество воздушных шариков. Выставка Long Stay Legends, посвященная собакам, которые дольше всех ждут хозяев в приютах Лимассола, принесла почти 6,5 тысяч евро фонду Айрс. По словам организаторов, посетителей было много, а главным событием дня стал парад собак из приютов. Кроме него были модный показ, живая музыка, ярмарка местных мастеров и благотворительная лотерея. Собранные деньги пойдут на содержание и лечение собак фонда. Узнать о них можно на онлайн-странице выставки и на сайтах приютов участников. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 18 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 8. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди и грозы, в прибрежной части днем будет около плюс 25, в Никосии до 23 градусов, а в горах плюс 16. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: «По дороге домой» на русском радио Кипр.
1: Ну что, с почином нас! Понедельник отработал свою смену. Остров, привет! Ларнак, Никосия, Анапа, Пафос, Лимассол, добрый вечер! Если вы сейчас возвращаетесь домой, как же я вам завидую, надо сказать. Самая приятная часть понедельника уже началась. Это та, где от вас вообще наконец перестают что-то хотеть. Сегодня, кстати, вот расскажу такую историю. Что-то стрельнуло в голову, решила рано утром на пробежечку выйти. Ну что за виды там? Ну красоты! Да и солнце уже не так испытывает тебя на прочность. В общем, каждому советую внедрить в свою жизнь утреннюю пробежечку. А вечер уже наступил. Причем понедельник какой-то, знаете, удивительный день. Ведь когда начинается этот день, всегда кажется, что впереди какая-то бесконечность. А потом внезапно уже и темнеет, и вроде до выходных осталось чуть меньше. Вот на этом месте я и предлагаю вам остановиться. Ваше время наступило только для себя, а значит, не стоит что-то анализировать, подводить какие-то итоги чего-то. Тихонечко захлопнуть дверь и отправиться домой. Так что располагайтесь поудобнее. Правда, мысленно, потому что не устраивайте, да, вот эту революцию в салоне. Ногами не надо рулить, хотя я и такое видел. В общем-то, у микрофона Гоша Романов. Мы начинаем самое долгожданное путешествие. А это путешествие по дороге домой.
0: Осень.

0: Вечернее шоу «По дороге домой» с Ветерком в компании Гоши Романова.
1: А вот я правильно понимаю, что мы уже дошли до этого момента, когда электроника, предназначенная для определенной цели, становится этаким мультиинструментом. Кто-то сидел, размышлял, философствовал, и я уверен, что в шутку решил предложить поставить, например, в стиральную машинку огромный планшет. Но в это время девелоперы явно посчитали это крутым решением, начали разработку, и вот в новую разработку стиральной машины очень даже известного бренда вложили не только много финансов, времени, но и решили поставить огромный полноценный планшет. Да, на нем можно будет включить YouTube, послушать музыку, подключиться к Wi-Fi, конечно же, и управлять самой стиркой. Вот у меня сразу вопрос, а зачем это делать? Это все равно, что чайной ложке прикрутить колесики. Но все же было хорошо, зачем усложнять? Ты загружал себе белье, нажимал на кнопочку и уходил. Все, одна функция. Но теперь что, можешь загрузить белье, нажать на кнопку, включить какой-то ролик на YouTube и что дальше? Вот правда, залипнуть еще сильнее в экран? Разве телефона не хватает? Не знаю, для чего это делают, но машину уже выпустили. Говорят, что она рассчитана на 11 килограммов белья, работает через Wi-Fi. И вот еще одна игрушка, по сути, да, в строю бытовой техники. Потому что если уж в стиральной машине есть этот экран, ну, логично, следующий шаг — делать и игры для стиральных машин. Вот новая веха в геймдев-индустрии. В новую GTA можно на ней поиграть, кстати. Сначала постираем носки, потом угоняем там машину, возвращаемся проверить, не закончилась ли стирка. Причем я уже вижу вот эти будущие бытовой техники. Холодильник с какой-нибудь подпиской на сериалы. Возможно, духовка, да, с приставкой, чтобы ничего не пригорало. Пылесос с камерой для стримов, да, отлично, можно стримером быть. Ну, а стиральная машина тоже хорошо. Ну, техника больше, наверное, не хочет быть техникой. Она хочет быть нашим новым соседом по квартире. Причем умным, ведь в каждой новой технологии есть еще и AI. Что за время, друзья? Удивительное время.
2: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Ваш безупречный вкус.
2: Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин обуви.

0: Старый город Лимассола рядом с Мариной напротив Молоса. Спиру Араузу 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Хорошего бухгалтера не найти.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Как закалялся стайл.
1: Ну, наконец-то, мы достаем новую пластинку наших историй. Будем разбираться в мега-громком хите R&B Divi. Я уже рассказывал вам про Jay-Z, его трек Hard Knock Life, но как же не вспомнить его подругу? Все-таки это одна из самых влиятельных и успешных пар в мировой музыкальной индустрии, чья совместная история, я думаю, длится уже более 2 десятилетий, представьте, да? Вот это партнерство. Думаю, вы понимаете, о ком я. Вообще, за что я люблю копаться в сэмпл, особенно у хип-хоп-артистов, не столько для того, чтобы удивиться, да, а сколько потому, что постоянно находишь какую-то классную новую музыку. Ну, точнее, старую, но для себя новую. Например, я с огромным удовольствием открыл для себя такую soul R&B группу под названием Chi-Lights. Да, и вот из этой крутой песни вы обязательно узнаете вступление. Ну, конечно же, да, узнаете эти пафосные медные, которые добавляют таких эпических волнений, я бы даже сказал, практически сердце легенды нулевых. Ну, просто один в один, как же обворожительно, да? Ну, это, конечно же, Beyoncé, оригинал называется Are You My Woman, и вышел он от The Chi-Lights в 70-м году, представьте себе. А спустя больше 30 лет Beyoncé вместе с Jay-Z превращает этот фрагмент в одну из главных песен начала нулевых. И ведь самое интересное, вот когда слышишь оригинал после уже Crazy in Love, уже просто невозможно развидеть, ну, то есть расслышать вот эту связь между треками. Я не знаю, как это происходит. Зачастую в спорах о том, является ли вообще сэмплирование каким-то искусством, такие примеры, по-моему, лишний раз подтверждают, что, конечно, оно им является, потому что надо обладать, ну, каким-то очень крутым вкусом, чтобы найти вот этот момент в не самом даже известном для широкой публики треке, вытащить его, правильно как-то обработать и превратить уже в совершенно другую песню. Причем Crazy in Love стала для Beyoncé еще и одной из главных точек старта сольной карьеры после Destiny's Child. Да, то есть все сошлось как надо. Звезды устроили этакий парад. Мощный вокал, Jay-Z, продюсер крутой. И это безумно цепляющий какой-то трек, духовые, старого соула. Вот такая вот сэмпл-археология. Нашел кусочек в прошлом, немного поколдовал и подарил ему совершенно новую жизнь. Да, круто. Если после моих слов вы вот пошли искать The Chi-Lights, значит, все было не зря. Ну, а если нет, советую послушать этот соул, он действительно цепляет. А если вы знаете какие-то прикольные истории или услышали похожие звуки на двух разных треках, смело пишите 49-105-7. Будем с вами разбираться прямо по нотам. Потому что где-то там, где-то, знаете, на старой пластинке уже, возможно, лежит следующий будущий хит. А это уже как минимум интересно. Ну и, конечно, не оставлю вас без этого Франкенштейна, которого слепила Бьонса и Джей-Зи. Прямо сейчас Crazy in Love. Поехали!

0: Выдыхай. Слушай вечернее шоу «По дороге домой» на русском радио Кипр.
1: Я не знаю, почему меня к тебе так влечет горячо. Любить тебя в этом деле я новичок. Среди парадных и мостов я тебе шепчу пустой.

0: Реклама на русском. Atre Music представляет: Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Atre Music. Спектакль, после которого хочется жить.
1: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
2: Откройте для себя частную площадку MyView для мероприятий в Лимассоле. Рождественская вечеринка, корпоратив, свадьба или день рождения? Мероприятие специально для вас создаст известный шеф-повар, телеведущий и автор книг Родди Дамалис. Проведите тимбилдинг для своей команды с уникальным кулинарным мастер-классом. Мы рады сотрудничать с организаторами праздников. Подробности на сайте roddidamalis.com.
3: Активированный уголь. Мизим. А как выжил ты после ужина в таверне?
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
5: По дороге домой.
6: Вот знаете, иногда мы как-то сами себе усложняем жизнь. Придумываем огромный список целей, торжественно обещаем себе: «Все, с понедельника начинаю новую жизнь». А потом наступает тот самый понедельник, и все, просто хочется как-то спокойно допить чай, что ли, хотя без тряски. Но на самом деле ставить цели можно гораздо проще, без популярных марафонов силы воли, мол, теперь-то уж вы точно должны стать совершенно новым человеком. Но как же это сделать? Вот как раз об этом будет завтрашняя полемика на русском радио Кипр. 6 октября в гостях у Яны Соболевой Анна Кустова, энергетический архитектор, автор книги года. Можете ее отыскать по такому тегу «Собака Аннетта /Кустова». Разговор будет о крайне необходимой вещи, почему важно ставить цели и как это делать легко и непринужденно. Присоединяйтесь с часу до двух и задавайте вопросы в смс-чат 49-105-7. Так что да, завтра час о целях, о планах и о том, как наконец начать делать то, что давно откладывали. А вопросы можете готовить уже сегодня. Но лучше завтра, потому что во время работы можно все это сделать. Сейчас только ваше время. Напомню, с часа до двух подключайтесь в прямом смысле. Ждем каждого из вас.

0: Культурный код.
1: Ну, я тут, значит, снова покопался по Кипру. Знаете, такое чувство, что я с детской лопаткой носился по острову. Хотя в каком-то смысле так оно и есть. В общем-то, нашел я, значит, место, где можно посмотреть, как люди здесь жили еще до того, как у каждого дома появился кондиционер, телевизор и собственный девелопер. Это деревня Стыни, недалеко от полюса, и там есть музей деревенской жизни. Такой уютный сельский уголок. Вообще, я люблю такие места.

что для нас это действительно сейчас музейный экспонат. Ты мой фанат. Ух, же этот интернет, как же он плохо влияет. Сразу как вот эта песня вспоминается. Да, для кого-то он был просто рабочей вещью. По сути, в стыне сохранили не отдельные предметы, а вот этот кусочек обычной кипрской жизни. Я бы даже не назвал это музеем. Это скорее, как в этих популярных анимешках с супердлинными названиями, реинкарнация бытового Кипра на острове. Так что будете в районе полиса, стоит запомнить деревушку Стыни. Особенно для тех, кто готовится к сдаче экзамена на знание Кипра. Ведь иногда, чтобы понять историю страны, достаточно посмотреть не на какой-то там дворец, не изучать вот эти тонны макулатуры, а просто кинуть свой взор на то, что стояло у человека дома энное количество лет назад. Так что маршрут построен. Отмечайте RussianRadio.cy в Instagram. Не забудьте поставить пометку «Культурный код».

0: «По дороге домой» на русском радио Кипр.
1: Вот я про это и говорил. Понедельник – какой-то супер странный день. Я не успел еще прийти на рабочее место, уже все. Первый час по дороге домой потихонечку подъезжает к своей остановке. С вами мы встретимся уже в следующем часе. Впереди нас ждут новости от Саши Данилова. Саш, привет! Сегодня он расскажет совершенно киношную историю из Ларнаки. Женщина без билета умудрилась пробраться на рейс в Тель-Авив. Вот это я понимаю, человек решил не откладывать путешествие до зарплаты. Хотя способ, конечно, так себе. Но еще одна важная спортивная история. Сборная Кипра сегодня принимает Латвию в Лиге наций. Так что вечером будет за кого поболеть и кому подсказать, куда именно бить. Я в этом деле вот как персонаж из нашей Раши, который разговаривал с телевизором. Явно тоже можете себя узнать. Саш, тебе слово. Продолжаем ехать, жить и, конечно, иногда удивляться тому, какие сюжетные повороты нам подкидывает обычный кипрский понедельник.

0: Реклама на русском.
1: Какой роскошный у тебя браслет. Это бриллианты?
2: Да.
1: Ого, стоит, наверное, миллион.
2: Нет, стоит, как хороший букет цветов.
1: Мне срочно нужен такой же.
2: VPL Diamond – роскошные украшения из серебра с бриллиантами от 100 евро. И прямо сейчас на всю серебряную коллекцию скидка 30%. EPL Diamond. Ждем вас каждый день с 11 до 19 часов. Лимассол, улица Анексартисиас.
3: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
4: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на солдаут и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
5: Нас никто и никогда не сможет победить. Мы можем угробить себя только сами.
6: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске: асфальтовый завод «Умицеро», суд отложил решение. В Ларнаке женщина без билета пробралась на рейс в Тель-Авив. Сборная Кипра сегодня принимает Латвию в Лиге наций. Далее подробности. Верховный суд Кипра отложил решение по иску жителей 8 общин района Мицеро, которые требуют приостановить работы по переносу асфальтового завода к их деревням, сообщает ИНК. Председатель суда Антонис Лиацус пообещал вынести решение в кратчайшие сроки. Тем не менее, работы на площадке уже начались, и, по словам представителей общин, это одна из главных причин, почему им нужна срочно временная судебная защита. Сегодня утром в аэропорту Ларнаки женщина сумела подняться на борт самолета в Тель-Авив, хотя ее не было в списке пассажиров, а Израиль ранее запретил ей въезд в страну. Об этом пишет Sigma Live со ссылкой на израильский телеканал N12. Нарушение обнаружили не на контроле, а уже в салоне. Перед вылетом экипаж пересчитал пассажиров, и людей на борту оказалось больше, чем в ведомости. После проверки лишнюю пассажирку нашли и вывели из самолета. Сборная Кипра по футболу сегодня в 19:00 сыграет с Латвией на стадионе Гасипи в Никосии в матче четвертого тура Лиги наций. Команда будет добиваться второй победы в турнире, сообщает Лемисос Блок. После трех туров у Кипра 4 очка, у Латвии 1. Победа станет важным шагом ко второму месту в группе и сохранит для сборной шансы даже на первое. В группе лидирует Черногория с 9 очками. Сегодня она принимает Армению. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 18 градусов, на вершинах Труолоса около плюс 8. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди и грозы. В прибрежной части днем будет около плюс 25, в Никосии до 23 градусов, а в горах плюс 16. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
5: Нас обнимают облака, я тебя, ты меня. 10 минут назад была гроза,

0: Вечернее шоу. По дороге домой с Гошей Романовым.
1: Уверен, что большинство из вас уже подъезжает к своему любимому месту парковки, а может, еще только забирайте своих малышей с факультативов. Звучит, как будто мужчины поехали за своими вторыми половинками. Они ведь тоже в каком-то роде наши малыши. Время вечернее, друзья, пора бы расслабить это лицо наше напряженное. Но если никак не получается, жду вас в вечерней переключке. Порелаксируем вместе. У микрофона Гоша Романов. Добрый вечер, Кипр. Понедельник нам уже сегодня достаточно намекал на то, что он первый, на то, что он правый, на то, что он трудный. Думаю, дальше нам доказательств не надо. Спасибо, мы сыты. Выявил, кстати, для себя такую прикольную фишку. Попробуйте уже сегодня добавлять к своим задачам слово «потом». Зуб даю, потом только спасибо скажете, ни одного дела, только потом, ну кай уже. Только про ужин и киношку, конечно, на вечер не забывайте, это на потом не оставишь. Короче говоря, отдыхаем, делаем вид, что завтра, где-то глубоко внутри, нас совершенно точно ждет этакий организованный и собранный человек, который на раз решает все вопросы, хотя бы теоретически, да? А сегодня расслабляйтесь, поехали домой вместе.

0: Вечернее шоу «По дороге домой» с Гошей Романовым.
1: Вот и выяснилось, что иногда настроение у нас портится не только из-за какого-то там понедельника, да, из-за дел, но и из-за того, что лежит у нас на тарелке в прямом смысле. Да, ученые обнаружили такую достаточно интересную связь, когда люди сильно сокращали количество ультрапереработанной еды, примерно на 85% от привычного уровня, у них снижались симптомы тревожности и депрессии. Да, естественно, речь как раз про ту еду, которую легко съесть между делом. Ну, моя любимая, так что у нас чипсики, это фастфуд, это сладости, ну и прочие продукты, у которых состав как такой длинный свиток с заклинанием, этакий талмуд. Исследователи предполагают, что дело может быть в самом кишечнике, мол, такая пища способна влиять и на его состояние, а вот кишечник, в свою очередь, связан уже с работой мозга, ну и как раз-таки с настроением. То есть, возможно, иногда для нашей головы достаточно полезно начинать именно с холодильника свой день. Но важный момент, это не означает, что бургер вызывает депрессию, да, салат ее отменяет. Нет. Исследователи говорят, что, мол, связи между рационом и симптомами достаточно большие, они есть, да, но это не про какое-то волшебное лечение депрессии. Хотя, согласитесь, впервые за долгое время вот совет поменьше чипсиков звучит, ну, почти как такая научная рекомендация по улучшению жизни. Не знаю, будете прислушиваться или нет, я вот не собираюсь. Все-таки один раз живем, а я хочу пожить немного с чипсиками.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на «Пофилия.com».
1: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу-технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины «Леди Эстетик». Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. «Леди Эстетик». Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
2: Celebrity Gala представляет «Впервые на Кипре». Выступление одной из главных оперных звезд мира. Неподражаемая сопрано Аида Гарифуллина, солистка Венской государственной оперы и Метрополитен оперы Нью-Йорк. Только два эксклюзивных концерта в легендарном античном амфитеатре Курион. 9 и 10 октября. В программе шедевры мировой оперной и классической музыки. Генеральный спонсор Эмби, девелопер нового поколения.
3: Билеты на Sold Out Ticketbox.
4: Все-таки каблуки – вещь необыкновенная. Надела – шикарная женщина. Сняла – счастливый человек.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Итак, самые интересные премьеры месяца.
1: Очень понравилась игра актеров на высоте.
2: В теме.
3: А вот и планы на вечер подъехали. Надо сказать, что ярые фанаты трех цифр, а именно 007, сегодня отмечают День Бонда, Джеймса Бонда. Именно в этот день вышел первый фильм о нем, «Доктор Ноу». Кстати, пишите свои сообщения на номер 49-105-7, какой фильм об агенте 007 нравится вам больше всего и какого актера в роли Бонда вы считаете лучшим. Посмотрим, кто за кого. А у меня для вас есть, сейчас я переключу раскладку на зумерский, завоз. Ведь для кого-то Фантомас, да, супергерой, для кого-то агент 007, а есть и герои, это покруче. Вообще, феномен этих супергероев отлично показан в сериале «Пацаны». Кто смотрел, думаю, поймет, о чем я говорю. К слову о завозе. Всех любителей паучьего чутья уже ждет достаточно такой приятный план на вечер. Человек-паук «Новый день» уже появился в сети. Новый фильм с Томом Холландом в роли Питера Паркера. Фильм уже успел громко выстрелить в прокате, и на секундочку он стал третьим самым кассовым фильмом в истории. Причем здесь такая интересная ситуация. После событий предыдущих фильмов люди фактически забыли, кто такой Человек-паук. И Питеру Паркеру снова приходится разбираться совсем самостоятельно. У него буквально исчезла вот эта супергеройская поддержка. Просто обычный парень в костюме паука где-то бегает по Нью-Йорку, пытается спасти город. В общем, если вы сегодня собирались после работы немножечко полежать, посмотреть что-нибудь на полчасика, не получится. Да, для меня, наверное, как и для многих, первые две части считаются лучшими, но интересно, что же они записали на болванке в этот раз. Так что отправляю вам на зацен, а завтра мне расскажете, как ваши ощущения от нового Человека-паука. Новый день. Рекомендую.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: Не покупайте эту шляпу, не покупайте эту сумку, не покупайте эти туфли, пока не примерите. Мультибрендовый магазин «Рандеву» предлагает уникальную услугу. Оплата заказа только после примерки и только тех товаров, что вам подошли. Выбирайте на сайте rendezvous.cy из коллекций «Maison David», «Карл Лагерфельд», «Танданс», «Лиу Джо» и других. Ждите бесплатную доставку, примеряйте и только потом оплачивайте. «Рандеву» – стильная жизнь на Кипре.
3: Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Он не любит тебя, ни с голечком.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
7: Лихие 90-е. Родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
8: Хочешь позлить московских друзей? Выложи в Инстаграм фотографию с побережья. Утром в понедельник.
9: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
10: По дороге домой.
11: Предлагаю немного окунуться в детство. Да, вспомните вот эти школьные времена, где были и хулиганы, были просто ребята, которые жили исключительно по собственным правилам. А были и ботаны, именно ботаны. Человек, который знал ответы еще до того, как учитель закончил вопрос, и, разумеется, за это никакой особой популярности он не получал. Но времена меняются. Возвращаемся из детства в суровую реальность. Теперь выясняется, что ботан — это практически комплимент. Да, на одной из дейтинг-приложений провело такой опрос и обнаружило, что 83%, уже огромный процент участников, считают слово «ботан» положительной характеристикой. А 95% хотели бы встречаться с человеком такого типа. И более половины опрошенных признались, что когда человек способен блеснуть своим умом прямо во время свидания, это очень даже и привлекательно. Вот она, рокировочка. Раньше был только буллинг, а теперь все. Мистер Интеллект ходит как царь-отец, король-молодец. Для такого типа людей, кстати, сейчас чаще используют слово «нёрд». Человек, который действительно увлечен вот этой своей темой, любит разбираться в деталях, копаться и совершенно спокойно может рассказать вам что-нибудь неожиданно интересное. Так что, господа, тренды меняются. Раньше перед свиданием мы что, проверяли причесочку, рубашечку, состояние обуви? Теперь неплохо было бы повторить пару фактов или хотя бы спросить что-нибудь интересное у Иишки. Ну, на свидание явно полезно будет блеснуть умом. Похоже, настало то самое время, когда нужно не только качать форму, но и давать мозгу небольшую интеллектуальную нагрузку.

0: Вечернее шоу «По дороге домой» с Ветерком в компании Гоши Романова.
1: Ох, уверен, что не только у меня, но и у каждого из вас есть хотя бы какая-то одна мысль, идейка, которую вы постоянно откладываете. Например, выучить язык, начать заниматься спортом, сменить работу, да хоть запустить свое дело. Или вот разобрать балкон, который уже давно представляет какую-то отдельную экосистему со своими жильцами. Это точно про меня. Вот что нам мешает, я не знаю. Потому что чаще всего мы же с вами прекрасно понимаем, чего хотим. Проблема начинается, наверное, на следующем этапе, когда ты думаешь о реализации этой мыслишки. А как сделать так, чтобы это желание не осталось мыслью в голове? Вот об этом и поговорим завтра. 6 октября в гостях у Яны Соболевой Анна Кустова, энергетический архитектор, автор книги года. Вот вам координаты, записывайте. @Anetta_Kustova. В эфире поднимут крайне нужный в нынешнее время вопрос, почему важно ставить цели и как это делать легко и непринужденно. Присоединяйтесь с 13.00 до 2 часов дня и задавайте вопросы в смс-чат. Номер вы прекрасно знаете, 49-105.7. Так что завтра можно не просто послушать классный разговор, а еще и поймать для себя одну, а может и много мыслей, которую давно хотелось превратить в какое-то действие. И, возможно, именно с нее что-нибудь наконец начнется.
0: Все будет хорошо.

Расслабьте оковы окончательно. Это несколько минут, чтобы после рабочего дня перестроиться на вечернюю скорость. Вечерняя переключка в этом вам поможет. Если вы сейчас в пути, представьте, что вы уже дома. Ключи брошены куда-то, где вы их потом будете искать. Телефон лежит экраном вниз, он тоже куда-то залез. И в этот момент нужно сказать себе: «Все, день закончился. Никто больше не должен от вас прямо сейчас ничего получить». Нет, в этом и прелесть. А сегодняшний вечер пусть просто будет вечером. Я совершенно точно уверен, вам пора снизить обороты. Расслабьтесь. Вот. Отлично. Каждый из вас сегодня чего-то добился. Даже если вы весь день вайп-кодили или смотрели YouTube, цель достигнута. А значит, mission complete. Пора и отдохнуть. Я перестраиваюсь в другую линию, пойду искать свою дорогу домой. А вас дальше ждет глянец, сделанный со вкусом с Яной Соболевой.

Саша Данилов. Новости, о которых нужно быть в курсе. С вами же услышимся завтра. Хорошего вечера. Выдыхайте. Пока-пока. Русская мама.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья, музыка, история.
3: Есть повод для праздника?
4: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
3: В Toy Confectionery от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
4: А если хочется чего-то особенного?
3: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
4: Звучит красиво.
3: Празднично.
5: Незабываемо.
3: Toy Confectionery by Пунин в Лимассол Дель Мар.
4: Подробности на toyconfectionery.com.
6: Я настолько милый, что когда продавал котят, два раза чуть не купили меня.
7: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске учителя Кипра выйдут к президентскому дворцу 8 октября. В районе Фамагуста изъяли сотни баллончиков веселящего газа. Выставка собак из приютов в Пафосе собрала почти 6 500 евро. Далее подробности. Три крупнейших учительских профсоюза Кипра официально подтвердили акцию протеста у президентского дворца в четверг 8 октября в 17:00. Протест направлен против планов правительства изменить систему назначения учителей в государственные школы. Накануне во вторник профсоюзы встретятся с министром образования Афиной Михаилиду. По их словам, особых надежд на эту встречу делегации не возлагают. Полиция Кипра изъяла крупную партию баллончиков с закисью азота, известной как так называемый «веселящий газ», в одном из заведений в районе Фамагусы, сообщает Инк. Операцию вечером в воскресенье провели сотрудники отдела по предупреждению преступлений. Обыск проходил по судебному ордеру. В ходе него изъяли 271 полный баллончик с закисью азота и еще 47 использованных. Кроме того, в заведении нашли металлические баллоны для заправки и некоторое количество воздушных шариков. Выставка Long Stay Legends, посвященная собакам, которые дольше всех ждут хозяев в приютах Лимассола, принесла почти 6 500 евро фонду Айерс. По словам организаторов, посетителей было много. Главным событием дня стал парад собак из приютов. Кроме него были модный показ, живая музыка, ярмарка местных мастеров и благотворительная лотерея. Собранные деньги пойдут на содержание и лечение собак фонда. Узнать о них можно на онлайн-странице выставки и на сайтах приютов участников. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 18 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 8. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди и грозы, в прибрежной части днем будет около плюс 25, в Никосии до 23 градусов, а в горах плюс 16. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Говорят, что самыми кричащими о возрасте частями тела являются шея, локти и колени. И если первым уделяется внимание в уходовых процедурах хоть как-то, то колени слегка обделены. Тем временем именно их внешний вид способен влиять на впечатление о ножках в целом. И если вы любите носить мини и хотите стать предметом восхищения на пляже, то рекомендую проконсультироваться у специалистов лазер-бьюти-центра «Леди Эстетик». Возможно, вам пора воспользоваться единственной инновационной методикой безоперационной подтяжки – HIFU. Это воздействие высокоэффективным фокусированным ультразвуком на глубокие слои дермы. HIFU лифтинг заменяет скальпель хирурга и буквально перепрошивает ткани, обновляя их на клеточном уровне и устраняя выраженные признаки старения и увядания. После процедуры в глубоких слоях дермы запускается механизм регенерации. Начинается активная выработка коллагена, эластина и соединительной ткани. Это единственная процедура в эстетической медицине, которая воздействует на поверхностную мышечно-апоневротическую систему. Раньше работа на этом слое была доступна только пластическим хирургам. HIFU не имеет аналогов, но решает целый ряд проблем. Какой вопрос закроет эта технология вам, определит специалист «Леди Эстетик». Нужно лишь записаться на консультацию в директе Instagram или на сайте ladyesthetic.com.cy.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.

0: Реклама на русском.
1: Лента Кипра. На сайте и во всех соцсетях. Оперативная доставка новостей обо всем, что происходит на острове. Лента Сайбус.
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
3: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
4: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
5: Улыбайтесь. Это заставляет людей ломать голову над тем, что у вас в башке.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
6: Русская радио.

Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

0: Реклама на русском. В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
1: Солнечной системы от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристери или Масово. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: Откройте для себя частную площадку MyView для мероприятий в Лимассоле. Рождественская вечеринка, корпоратив, свадьба или день рождения. Мероприятие специально для вас создаст известный шеф-повар, телеведущий и автор книг Родди Дамолис. Проведите тимбилдинг для своей команды с уникальным кулинарным мастер-классом. Мы рады сотрудничать с организаторами праздников. Подробности на сайте roddidamolis.com.
4: Если мама смеется над шутками папы, значит, в доме гости.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет! О том, как еда влияет на нашу продуктивность, Яна Соболева. На наших кухнях есть один простой продукт, вокруг которого столько споров. Кто-то его избегает, совсем называя белой смертью. Кто-то кладет везде и непомерно. В древности этот продукт считался очень дорогим товаром у многих народов. Даже первый налоговый платеж в истории был уплачен солью. Спорная тема. Около 90% взрослых потребляют ее больше рекомендованной нормы, в основном с готовыми продуктами. И все советы специалистов сегодня сводятся к чувству меры. Соль – это не яд, это натрия хлорид. Хлор – важная составляющая желудочного сока. Хлор мы получаем исключительно из еды. Адекватная кислотность, а значит расщепление и усвоение еды – это основа здоровья. Ионы натрия участвуют в процессе передачи нервных импульсов. Увы, полный отказ от специй приводит к повышенной утомляемости организма и появлению нервно-мышечных расстройств. Для поддержания здоровья в норме требуется употреблять около 5 граммов соли в сутки. Однако есть категории людей, которым все же стоит отказаться от этого усилителя вкуса. Пациентам с рядом заболеваний. Обязательно сообщайте о своих хронических недугах специалисту по питанию, который принимает в сервисе Meals Food. И на десерт лайфхак. Хотите изменить пищевые привычки? Подписывайтесь на Meals Food в Instagram. Наслаждайтесь жизнью, а вопросом вашего правильного питания займется Meals Food.
0: Сделано со вкусом. Милц Фуд.

0: Реклама на русском.
1: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel & Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
2: Все!
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее! В Марину Лимассоло, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
4: Избегайте мелких ссор. Берегите силы для крупного скандала.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

0: нам взрыв.
1: Бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
0: We're presenting New Music Show
5: на русском радио Кипр.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume. We're
0: presenting you new music show на русском радио Кипр.
5: Hi everyone, this is Rosé.
6: Hey, it's Bruno Mars.
7: New music show.
8: Εδώ, τα ακούς πρώτος.

that's okay. That just means there's more for me.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

0: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.